Если мы живем и не занимаемся самосознанием, мы нарушаем ход жизни вообще во Вселенной. То есть мы как частица Вселенной маленькая, например, палец, он частица всего целого. Да, вот целое тело есть, и вот палец, он отдельная частица, как бы отдельная, у него отдельные функции есть. Он может на носу поковыряться, почесать там что-нибудь, да, может на курок нажать, там что-нибудь здесь поделать. У него свои функции есть. Но он служит целому. И поэтому, так как он служит целому, все целое ему дает силу. То есть палец получает всю силу организма целое. То есть тогда организм гармонично функционирует. Так и мы живые существа, мы части целого. И если мы, например, с этим пальцем сейчас начинать просто делать не то, что предназначено этим пальцем, да? Например, этим пальцем взять сейчас и начать, ну не знаю, в розетке добывать электричество. Это не его предназначение. Что будет? Весь организм просто расстроится. Да, печально скажет, ты чем занимаешься? Он говорит, а я что-то вот в розетку решил залезть. Хочу засветиться. Хочу видеть. Не вот этими глазами, а вот этими хочу видеть просто. Не его предназначение. Если мы не выполняем свое предназначение, мы тоже нарушаем ход работы всего целого. Ну ладно, целого. Мы еще свое предназначение выполняем. Это значит что? Если палец залезет в розетку, он будет несчастный. Потому что не своим делом занят. Если человек живет и не занимается самосознанием, значит он не своим делом занят. Это значит, что будет? Он будет несчастный человек. Может быть, какое-то время будет иметь человек какое-то счастье, если занимается самочувственными наслаждениями. Но рано или поздно это счастье истощится, и его ждет несчастье. Вот ровно столько, сколько он наслаждался мнимым счастьем, столько он копит несчастья. Но оно сразу может не проявиться. Оно проявится в последний момент. Когда этот последний момент настанет? Джанма мритью джагар видхи. Рождение, старость, болезнь, смерть. Вот эти два последних этапа, болезнь и смерть. Старость, она может быть еще не так приносит страдания. Ну просто старые все, например, да, как бы. Есть люди старые, здоровые. Да, они не страдают, они как-то нормально как-то себя чувствуют. Но вот болезнь, это уже страдание. Все, а смерть уже, ну, если человек в страдании будет умирать, это просто, ну, не описать, что это за состояние нам, вот, людям сейчас просто, это сложно будет сейчас понять. Поэтому наше предназначение осознать себя как душу, осознать Бога до какой-то степени и осознать наши отношения с Ним. Все, вот эти три главные цели должны быть у нас всегда в фокусе. Все действия, которые мы делаем в жизни, семью создаем, работаем, детей воспитываем, там еще чем-то, хобби у нас какое-то есть. Все это имеет место в нашей жизни, имеет, что в Бхагавад-гите Господь это говорит, что это нужно, человек должен знать свое, как бы свой потенциал, то есть Господь ему дает талант, творчество, то есть все это нужно развить в себе. Для чего? Чтобы достичь вот эту главную цель, осознать себя как душу, осознать Бога и наши с Ним взаимоотношения. И вот этот процесс называется йога. Хатха-йога, гьяна-йога, агни-йога, карма-йога, вигьяна-йога, там бхакти-йога. Все эти процессы, они должны помогать вот этому процессу одному. Если мы занимаемся каким-то видом йоги, и там нету Бога, и нету цели постичь Его и познать Его, отношения наши с Ним, это фанти.

0: о великих людях.
1: Mm-hmm.
0: Бывают же великие художники, великие музыканты, ну, великие изобретатели, великие ученые.
1: Великие стяжатели внимания.
0: Но они же великими считаются не потому, что они сами это захотели, кого-то располагали, потому что люди считают это великими.
1: Независимо ни от чего, все эти, что такое великий? Это тот, кто стяжает внимание. Бывает, например, великая эстрадная актриса, певица. Она великая. Почему она великая? А потому что очень многие люди отдают ей свое внимание. Великий — это тот, кто сумел стяжать много внимания. А супервеликий — это тот, кто по-прежнему стяжает внимание, а его и уже нет давно. Что значит великого композитора? То есть слушать музыку того, кого многие слушали.
0: Потому что она ему нравится.
1: Вот, а это другое дело. Если человек хочет слушать музыку, которая ему нравится, замечательно. А при чем тут великий композитор? Если он хочет слушать музыку великого композитора, это значит, он хочет маршировать со всеми, кто маршировал в сторону этого композитора. Величие – это лишь... Что такое великий? Великий. Великий – это количественная характеристика. Чем... если какого-то композитора слушает миллион человек, а другого композитора слушает миллион один, то вот второй, он более великий. Это величие... Что такое величие? Это величина, да? То есть это чисто количественное... Если вы хотите слушать музыку композитора, который вам нравится... Независимо от того, слушают его миллионы или не слушают, то при чем тут великий?
0: Если великий композитор подаст вас Ярбах, великий композитор, вы забыли, что он будет, потом его вспомнили.
1: Вот он стал великим. Он стал великим, когда его вспомнили, правильно?
0: Он был великим, но он был забыт. А люди же вспомнили его не потому, что
1: просто... Просто его музыка, она трогает какие-то тонкие струны вашей души. И вам хочется, вы его называете великим, вам хочется, чтобы это ощущение, которое вы испытываете при этих звуках, испытали и другие. Поэтому вы несете в мир свет музыки Иоанна Себастьяна Баха. Вам хочется, чтобы и у них души задрожали на той же самой волне, что и у вас. Это называется проповедь.
0: Я думаю, что большинство людей слушают музыку не для того, чтобы кого-то привлечь.
1: Да, но при чем тут великий? Когда вы говорите «великий композитор», вы даете ему характеристику. Вы хотите, чтобы я его послушал. Тогда в чем вопрос?
0: Это негативное отношение к великим людям.
1: Я даю характеристику понятия «великий». Великий – это тот, кто сумел стяжать много внимания. Великий финансист – это тот, кто сумел подчинить, там, Адам Смит, кто сумел подчинить своей теории миллионы, сотни и миллиарды людей на поколение вперед. Он великий финансист. Почему? Потому что все подчиняются, экономика сейчас работает по его правилам. Или там великий революционер. Это тот, кто сумел перевернуть несколько стран. Он великий революционер. Потому что если бы он был бы просто революционером, мы бы его и не знали. Что такое великий? Великий – это тот, кто заставил внимать ему многое количество людей. Великое количество людей. Или великий религиозный реформатор. Вот люди думали в одном направлении, он пришел и сказал: «Стойте!» И все стали думать в другом направлении. Это великий реформатор. В этом нет ничего плохого. Это не значит, что любая реформа – это плохо.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается.

90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите.

отходите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

0: Ha!
1: Kirinaga!
0: Da tere kete dunna kat.

удивительным образом сейчас культивируется в обществе, что девушка должна набраться опыта. Можете себе представить, например, вы отец или вы мама, и говорите: «У меня дочка опытная, я вам ее очень рекомендую, она очень опытная». Вы можете такое себе представить? Это абсурд полный. Мы понимаем, что если вы говорите: «А у меня девочка целомудренная», вот это богатство. А опытная девочка, это, простите, это вообще несчастье. А так что бы вам... Ну, давайте, все будем опытом. Почему у нас общество так сейчас к этому относится даже не просто терпимо, а это хорошо, надо попробовать. Ты сначала попробуй перед тем, как выйти замуж, перепробуй всех. Да, яблоко надкусанное со всех сторон. Кто хочет это яблоко? Поэтому целомудрие – это давно забытое слово в современном лексиконе. Считается это вообще анахронизм какой-то. Вообще ни к чему это вообще не нужно. Но на самом деле это самая большая сила. И когда девочкам начинаешь читать семинары, вы знаете, сейчас это большая беда. Сейчас практически нет целомудренных девочек. 13 лет, 14 лет, это уже... И когда они слышат подобные вещи, и когда они понимают, что целомудренная женщина в 9 раз сильнее, в 9 раз, можете себе представить? То есть мы теряем вот эти свои качества. Почему? Потому что нас хотят эксплуатировать, потому что это распущенные мужчины такую вот философию развили, что нужно пробовать. Ни один мужчина на самом деле не хочет, чтобы его дочку пробовали, но почему-то он хочет попробовать других женщин. Эта идея эксплуатации распущенных мужчин настолько въелась в наше сознание, что девочки, желая нравиться мужчинам, они идут на эти вещи. Изначально у девочки нет этого желания. Но просто как бы спрос этот рождает предложение. Девочка, очень важное чувство у девочки — защищенность. Если девочка не слышит в доме комплиментов в свой адрес, если жена не слышит комплиментов в свой адрес, восхищение должно быть в доме девушкой. Если девушка слышит достаточно слов теплых в свой адрес, если ей восхищаются, у нее нет желания, так как она по своей природе, ей нужно это, потому что по природе своей женщины находится на платформе дефицит. Ей все время нужно чувствовать, что я хороша, ей все время нужно чувствовать, что я привлекательна. И поэтому женщина, она все время спрашивает: я тебе нравлюсь, да? Она все время, она в беззащитном состоянии, это ее природное состояние беззащитности. И если мужчина это понимает и знает, а он должен это понимать, если он женился, это его ответственность. И если у него есть дочь, это его ответственность знать. Он должен это давать и щедро давать. И тогда у женщины нет желания получать это со стороны. По своей природе у женщины нет желания изменять. Согласитесь? Так это? Это от природы у женщины, она домашняя по своей природе. Но если женщина не чувствует этой энергии от мужа, она никогда ее не чувствовала от отца, она не чувствует ее от мужа. И тогда появляется юбка короче, еще короче, еще короче, декольте. То есть она начинает оголяться, она хочет вот этих взглядов со стороны. У нее есть желание, чтобы на нее смотрели. И тогда она начинает вот таким странным образом брать это в себе, и вместе с этим ее сознание начинает падать, ее разум начинает падать, и она становится еще более беззащитной. И когда девочки это начинают слышать, они говорят: а что делать? А что делать? А как мы можем изменить это? Потому что мы уже совершили эти ошибки. То есть что мы можем сделать уже сегодня? И слава Богу, есть разные духовные практики, которые меняют какие-то вот такие вещи. То есть есть, вы прекрасно знаете, есть такое, как паломничество по святым местам, да? Есть омовение в святых реках, да? Есть тогда, когда мы держим какие-то посты специально, да? Есть воздержание. Очень важные моменты, когда женщина, например, не успев закончить одни отношения, она немедленно начинает стремиться в другие отношения. Но нужно на тонком плане очиститься, прежде чем войти в другие отношения. Потому что если вы не закончили эти отношения на тонком плане, вы встречаетесь с другим человеком, скажите, пожалуйста, что вы делаете? Вы на самом деле заканчиваете то дело. Это называется брак рикошетом, отношения рикошетом. Поэтому это такие вещи, которые очень-очень важны. И целомудрие в женщине – это очень важная энергия, которую нам нужно научиться в себе не растращивать себя, не рассыпаться, а уметь сохранять это. И, конечно же, женщине очень важно иметь наставника, и очень важно иметь... В идеале, конечно, муж должен быть духовным учителем для жены.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: пускай удача, милость Бога, всего самое лучшее всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитву.
1: Ведорадио. Мы желаем вам счастья.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Веда радио. Живи. Созвучий смерть.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

то, что мы чувствуем, и то, что мы переживаем, то, что мы, как мы выражаем, это разные вещи. Иногда, когда я говорю на консультации с женщиной, я говорю, ваш муж очень сильно переживает, ему очень стыдно за то, что произошло. Он говорит, нет, не можешь, вообще отпадает. Он вообще у меня никогда не бывает стыдно. Я говорю, я не говорю, что он вам показывает, я говорю, что он чувствует. Как мужчина вам гарантирую. Она говорит, он в основном все критикует, а ко всем придирается. Говорит, это первый признак того, что человек переживает гнев. То есть чувство вины. Мужчина начинает кидаться на женщину. Чем большую глупость или ошибку он делает по отношению к женщине, тем более беспощаден он к ней становится. Запомните, страшная штука иметь рядом виноватого мужчину. Страшная штука. Если мужчина виноват, он уничтожит тех, перед кем виноват. А если женщина вдруг почувствовала себя виноватой, это не факт, что она виновата. Она уничтожит сама себя. Поэтому блестящая пара. Мужчина, который накосячил и в этом упрекает женщину, и женщина, которая поверила, что она к этому причастна, и начинает гробить себя. То есть этих людей надо стратегическим, трагическим, драматическим образом быстрее, чтобы они разошлись быстрее. Нет ничего страшнее, чем виноватый мужчина рядом с женщиной. Потому что его естественная тенденция, чем больше мы любим человека, тем более большую боль испытываем, когда чувствуем вину. И тем больше мы склонны что? Оправдывать себя, критикуя любимого человека. Это страшная штука, поэтому опасайтесь. В этом смысле опасны две категории. Опасны очень мужчины, совершившие тяжелые ошибки по отношению к любимым, и опасны очень родители, еще опасны. Потому что любое жестокое или равнодушное отношение к детям – это глубокая боль очень для каждого родителя. Для самого бесчувственного все равно глубокая боль. И когда он эту боль начинает ощущать, чтобы ее не чувствовать сильно, он вдруг включает такой режим найти побольше изъянов, почему моя дочка или мой сын заслуживали того, как я к ним относился. Все. И одного гипноза, самогипноза, что я правильно относился, я считаю, что я прав, я считаю, что я прав, она заслужила это, он заслужил это, этого мало. В какой-то момент, чтобы обезболивать свое чувство вины невыносимое, нужно еще позвать этого человека и сказать ему, чтобы он принял то, что он виноват. Хотя он уже все простил, забыл, ну, то есть с детства. Но мне надо его звать регулярно. Каждый день, когда будет подступать чувство вины. Оно странно. К родителям за то, что они делают с детьми, оно может поступать всю жизнь. На самом деле, это самый трудный опыт, который можно забыть. Самое трудное впечатление, которое можно забыть. Боль, причиненная полностью зависящему от тебя живому существу. Невозможно забыть. Беспомощному сопротивляться, кроме того, любящему тебя и поэтому беззащитному. И то, что ты с ним делал, ты не забудешь никогда. И каждый раз, когда ты будешь это вспоминать, ты будешь в панике быстрее вспоминать факты, которые бы тебя оправдали. И будет горячее желание срочно позвонить этому существу и сообщить эти факты. Просто так. Ну, если эти факты уже устарели, то можно поинтересоваться, как у него дела, то есть, другими словами, что он сделал опять не так. Понимаете? За этим вопросом родительским... Доченька, как у тебя дела? Это означает, что ты еще сделал не так, что поможет мне себя не чувствовать настолько виноватой за свое прежнее отношение к тебе. Потом разговор складывается как бы линейно. То есть очень непродуктивно для развития теплых сердечных отношений. Поэтому бойтесь виноватых перед собой людей. То есть бывает, что мы даже прощаем человека, но он сам не может это прощение принять. Родители, как правило, не могут принять прощение детей, как правило, и продолжают издеваться над ними, оправдывая свое безумие. Но у этой тактики есть один побочный эффект. Чем больше ты нападаешь на человека, который не виноват, и которого ты любишь, тем более виноватым себя чувствуешь, и тем больше это наркотическая зависимость.

0: раз, когда мы сплетничаем о ком-то, срабатывает определенный механизм. Этот механизм заключается вот в чем. Те грехи, которые мы обсуждаем у какого-то человека, из его сердца приходят наши. А взамен сердца того человека идут наши достоинства. Поэтому люди, которые сплетничают, являются универсальными самоходными мусорными контейнерами. Понятно ли? Поэтому я вам настоятельно не рекомендую участвовать в сплетнях как активно, так и пассивно. А чтобы этого не происходило, всякий раз, когда вас в сплетни втягивают, вы же не можете убежать от всех, да? Вот. Так или иначе, неизбежность. Потому что мы работаем среди людей, которые, может быть, склонны сплетничать. Для этого нужно либо молиться Богу в это время, просто к Богу обращаться, либо второй вариант, нужно желать счастья тому человеку, который сплетничает. В уме, вслух не надо. На избежание тяжелых психических повреждений. И что произойдет? Вы увидите, вот попробуйте. Я вам заранее скажу, что произойдет. Вы проверить потом сможете. Первый вариант. Вот, например, рядом с вами кто-то сплетничает, а вы в этот момент этому человеку счастье желаете внутри или молитесь за него Богу. Возникнет один из двух вариантов. Первый вариант. Этот человек будет в вас души не чаять просто. Вот через какое-то время он будет так вас любить,
1: но...
0: Нет, вот в том-то и дело, он будет все время приходить, а сплетничать не будет. Он будет с другими сплетничать, а вот с вами нет. Это первый вариант. Второй вариант, он скажет, что-то какая-то ты неинтересная. И пойдет с другими сплетничать о вас. И в том и в другом случае вы очень выигрываете. Потому что если о вас кто-то сплетничает, то что происходит? Представляете, человек сам добровольно берет ваши грехи, забирает их себе, а назад вам возвращает свои достоинства. Крутяк же, да, вообще? Но на самом деле за таких людей молиться надо. Господь Иисус в Библии опять же говорит, молитесь за проклинающих вас. Вам понятна суть теперь, суть этой фразы, понятно? Но какой есть мотив молиться за проклинающих нас? Вот у кого есть мотив? Только у святого есть такой мотив. Если я такой крутой, я за всех проклинающих молюсь. Ну-ну, посмотрим. Мы не такие крутые, чтобы просто вот так без мотива молиться. Это невозможно. Но когда мы понимаем, что тот, кто нас проклинает, он просто забирает себе самую тяжелую часть нашей кармы, а взамен отдает все самое лучшее, что у него есть. И сострадание к нему нужно за него молиться. Сплетни считается любое обсуждение недостатка другого человека. Особенно за глаза. И вот смотрите, что такое сплетни, что такое не сплетни. Например, мы имеем право обсуждать философские ошибки. Ну то есть, предположим, есть какое-то движение, оно объявляет себя духовным. Мы духовное движение. При этом лейтмотив такой. Стабильное вознаграждение вам принесет освобождение от всех напастей избавления и в райских кущах воцарение. В общем, принцип плати или бей. Мы имеем право обсуждать саму философскую ошибку, когда духовность пытается продавать. Это ошибка? Ошибка. Но если мы начнем говорить, что они плохие, и будем называть конкретные имена, в этот момент мы совершаем

Ну вот в Индии я пришел в один храм. Я уже был там много раз. Я помню, что этот храм нужно обойти вот так вот. Потому что когда вы обходите храм, вы совершаете служение Богу. То есть все так делают, обходят храм всегда по часовой стрелке. И я понял, нужно войти вот сюда. Вот здесь была дверь, тут был проход, так-так. А потом там были вот много самадхи, могил святых. Там еще, и вот сюда снова. И по старой памяти я свернул в какой-то проход и пошел туда. И с удивлением увидел, что там, в этом проходе, сидят люди. И едят. Сидят, едят тут. Думаю, странно, тут проход, они тут сидят, едят. Я с удивлением посмотрел, они даже осуждающие. Они взглянули на меня и продолжали есть, о чем-то разговаривать. Мирно. Я думаю, ну ладно, едят так едят. Пошел дальше в проход. А там стенка и окно. Замуровали, что ли? Я пошел в квартиру чужую. Я ошибся. Я думал, должен быть проход. И смотрел с требования, где проход? Почему тут люди сидят? Я пошел в их квартиру, я пошел во вторую комнату, пошел туда, сюда, стал заглядывать, смотреть, где тут есть дверь, может быть, что-то тут все заставили. Они посмотрели на меня и оставили в покое, пусть он там сделает все, что ему нужно. Потом поговорим. Когда они догадались, что я просто заблудился, они улыбнулись, они мне что-то предложили с собой в руку, что-то они ели там, взяли за руку, отвели меня, показали настоящее место, куда должен пойти, и все очень просто. Вот. Когда я был ребенком, я жил на Сахалине, на севере, и мы дверь на ключ не закрывали. Просто уходили из дома, и все. Потом стали закрывать, писали записку. «Мама, ключ под ковриком». Все было очень просто. Моя бабушка ходила из дома, на швабру поставляла к двери вот так и уходила просто. И все видели, нет никого дома, швабра, видите, у двери. Значит, нет никого дома, не нужно заходить. Отличается, правда, время современное. Чувство собственности стало просто опасным. Итак, в семье, естественно, есть чувство собственности. Мы накапливаем что-то, накапливаем деньги. Но говорится, что раз в неделю мы должны звать гостей и кормить чистой, освященной пищей. Такое очищение колоссальное. Освященная пища должна быть вегетарианской, прежде всего. Должен быть такой пир праздничный. И кроме этого, должны посмотреть на улицу в окно, там нет голодных людей. Сегодня вот мы ехали, там три человека на обочине сидят, едят какие-то сухари. Они бомжи. Их нужно кормить. Деньги не давайте, их нужно кормить досыта. Это обязанность любого домохозяина. Так говорится в ведах. Если нищий пришел, всегда должны что-то дать ему. Никто не должен идти с пустыми руками. Что-то должны дать для него, что-то сделать для него. И вот мы с женой готовим пир очередной, воскресный. Где-то это было на Урале, я помню давно. И как-то такой был удивительный пир. Рис был с куркумой, желтый. Овощи были тушеные, масляничные. Или жареные пури. Ну, то есть там специями заправляли все это. Это было что-то. И даже были сладости домашние. Не скажу, а то просто, знаете, лекция сорвется. И в окно я смотрю, два бомжа. Они там часто бывают. Мусорные бачки через площадь. Там супермаркет, вот между этим мусорные бачки стоят. И они туда приходят, часто копаются, что-то находят, садятся на ящики, даже что-то едят. Я говорю, жене, слушай, а ведь давай накормим их. Она, давай. У нас были тарелки разовые. Она разложилась на две тарелки и понесла. А я смотрю в окно, наблюдаю. Эти люди, знаете, такие нескоординированные, у них разрушенная память, ум, вот такая жизнь. Сидят на ящике, о чем-то говорят. Какие-то проблемы у них. И тут подходит жена, и слова не говоря, просто одному в руки, другому в руки уходит. Конечно, они не могли понять, почему и почему, что это, для чего. Стали смотреть туда, потом на нее она уже ушла. Они медленно думают. Они разрушенные люди. Снова стали смотреть, друг на друга стали смотреть, стали нюхать. Стол стали смотреть, пожали плечами. Один попробовал. Как только он попробовал, он стал больше. Еще. Другой тоже не увлеклись. Я заметил, что плечи этих людей трясутся. Они ели это со слезами. Жена пришла и говорит, посмотри, как они переживают все это. Они никогда от людей не получали ничего хорошего. Таких людей лечат только сострадание. Нищие нужны для того, чтобы проявлять сострадание. «За какие грехи он страдает?» – спросили ученики. «Этот слепой. Он же с рождения слепой. За свои грехи или за грехи своих родителей?» «Не за свои, не за чужие», – сказал Христос, «а что проявлялись дела Божьи на нем». Тут уж мы не должны считать, кто виноват, кто прав. Если уж человек в таком положении, нужно помогать просто. Это просто обязанность любого семейного человека. Это традиция.

Поначалу наши отношения со Всевышним неизбежно окрашены, наше служение Всевышнему проходит либо в состоянии отупения, либо в состоянии возбуждения. Про умиротворение я не говорю, наверное, тоже, но это очень редко. Как же тогда это служение может иметь какой-то смысл, да? Ну, конечно, может, потому что дети служат родителям неумело и доставляют им удовольствие. Даже когда неумело пытаются сделать что-то для отца и матери. Например, ребенок пытается научиться ходить, и это отцу и матери доставляет неслыханное удовольствие. Хотя ребенок поначалу не умеет ходить, он ползает, он обязательно падает, встает и снова падает. Он делает это очень неумело. Но родителям приятно, что он пытается это делать. Родители наслаждаются старанием или усердием ребенка, а не результатом. Также и душа, когда только вступает на путь преданности абсолютной красоте, абсолютному повелителю, она делает это неумело. Неумело в каком смысле? Она жаждет каких-то благ от этого служения. Вечную жизнь, чтобы рубцы после операции затянулись, чтобы в раю пожить. Ну, что-то просит, чтобы денег много было. Это называется неумелое служение. Но по мере того, как душа все больше и больше соприкасается с великой силой любви, служения, преданности, она понимает, что то, что она просила у Всевышнего, яйца выеденного не стоит. Все эти богатства, вечность, знания, доброе имя, уважение окружающих, ничего не стоит по сравнению с преданностью, с любовью, с ощущением, что ты нужен ему, что без тебя он никуда не денется. Мы сейчас говорим об очень высоких планках, да, как возлюбленные Кришны, они искренне считали, что без них он пропадет. Как же он один уедет, он же там пропадет. В городе его ждут опасности, в городе его могут обмануть, там жулики, воры, его могут в тюрьму посадить. И они искренне считали, что он без них никуда не денется, что он без них пропадет там. Но самое смешное, что он тоже так считал. В этом волшебная сила любви. Господь Кришна считает, что без преданных жизнь бессмысленна.

0: надеяться изменить другого, и благодаря чему это происходит? Или это единичный случай?
1: Прикольная формулировка, мне очень понравилась. Ну, во-первых, я очень просто благодарна за такой классный пример. Вот есть ли шанс? Смотрите, уже есть. Вот кто-то сделал же, получилось, значит, у нас тоже может получиться запросто. Конечно, есть возможность. Есть ли шанс надеяться? Шанс надеяться всегда есть. Если мы говорим про надежду, да? А есть ли шанс, что получится? Есть. Есть шанс, что получится? Ну, также нет. Также нет, потому что у нас всегда, когда мы смотрим даже на другие примеры, на другие авторитеты, на другие ситуации, это некая модель поведения, которая сработала вот в той жизни. Почему так? Потому что наша жизнь другая. У нас персональный свой опыт, персональные навыки, персональные тире, уникальные, личностные, необычные, не похожи на других, ни на одного другого человека. Мы очень уникальны, да? Другие у нас родители, другие задатки, другая роль, другое предназначение, другое время, все другое. У нас все другое, у нас не получится так же. У нас может получиться что-то подобное. И если вас привлекает формат, что вот я такая, ну, героиня, ну, классная же, да, женщина, согласитесь, это же круто быть такой прямо решительной и вот неотвратимо вести семью, да, к определенной возвышенной цели. Это реально круто. И если вас вдохновляет этот пример, значит, это ваш пример. На самом деле, когда мы смотрим на других людей, мы всегда немножечко примеряем на себя некую шубку, некую шкурку, некое, ну, поведение, да. То есть мы составляем из разных возможностей, из разных мнений, из разных вероятностей свою жизнь, как пазл она складывается. И мы смотрим на бабушку, допустим, да, она так вот себя ведет, и мы такие: «О, крутая женщина!» Хоп! И это нам в копилочку. То есть мы тоже хотим такой быть, и мы можем такой быть. Это наша природа, потому что нам она нравится. И смотрим, допустим, кто-то там угрюмый ходит такой вообще, там что-то у него ту-ту-ту-ту, все вот не так. Он кому-то понравится. Такая модель поведения кому-то понравится. Реально я видела людей, которые, ну, просто они наслаждаются, они такие: «О, боже мой, все так плохо». И ты такой: «Да-да, господи, все так плохо». И вот они на одной волне, да, и им хорошо, им классно, но нам это не подходит, допустим. И мы, получается, не составляем из этого пазлика маленького свою жизнь. Там мы ее не берем в копилку. Мы говорим: «Ну да, они вот другие, но вот нам это не подходит». И, соответственно, мы выкладываем свою некую мозаику, свою картину составляем из того, что нам действительно близко. На данный конкретный момент. Это не обязательно, что всегда так будет. Может быть, вы расхотите когда-то так делать. Тоже нормально. Мы все разные, все меняемся. И поэтому, конечно, заставить другого человека как-то жить, ну, нет. Если вы хотите облегчить себе ситуацию, да, то есть там проскочило слово, что она прям надо. На самом деле надо — это я хочу. Давайте по-честному. Ну вот что такое надо? Надо кому? Мне. В первую-то очередь. Меня никто не может заставить. Ну вот мне вот там, не знаю, Анна сядет, да, скажет: «Оля, делай!» Я такая: «Ну спасибо за совет, но я не буду, да, если мне это не нравится, я не буду это делать». Я скажу: «Да, как бы уважаю, ну, разрушусь из-за такой позиции, служить не смогу больше, да, никак не могу заботиться больше, если я вот там, где мне не нравится». Поэтому, конечно, есть смысл, если вам это не подходит, прямо вот такая позиция выдержки, терпения долгого, то не берите это. Если у вас нет, получается, отношений, то вы можете выбрать себе человека, который вам идеально подходит. Ну вот он вас прям устраивает. Да, ну может не по всем пунктам сразу, но в целом есть вещи, которые вы достаточно легко к ним относитесь. Да, например, у меня с супругом я достаточно легко отношусь к росту человека. Он у меня одного роста со мной, ну чуть повыше. Но каких-то женщин это просто триггерит. То есть они говорят: «Нет, ну ни в коем случае, ну я не буду, ну, мне не нравится». Имеет право? Имеет право. Она выберет себе повыше, да, постарше. Вот. И, соответственно, какие-то вещи для вас будут достаточно спокойные, приемлемые. Кто-то любит татушки, кто-то не любит татушки, кто-то любит, чтобы вот у нее мужчина был такой прямо весь разговорчивый и навеселе. Нормально, вам подойдет, другому не подойдет. Вот, например, здесь бабушка же, бабушка вроде бы, да? Бабушка была, она вот любила, чтобы вот у нее был такой хулиганистый, такой задористый. Может, вам не подходит вот эта модель? Потому что действительно, когда человек чуть-чуть нарушает правила, это часто так вот предоставляет беспокойство. Ну, бабушке было по кайфу. Она, может, не до конца еще понимает это, да? А вы осознанно, вы поймете. Вы поймете, что, например, это поведение вам неприятно, можно не брать его себе. Можно выбрать другого человека, который будет вам больше приятен. И тогда вопросов не будет в том смысле, что вот терпеть мне или не терпеть. Вы не будете терпеть. Вам просто будет по кайфу. Потому что с этим человеком вы как вот, знаете, подберете одежду по своей форме, по цвету, по вкусу, и она комфортно на вас сядет. Это всегда так, когда ты встречаешь именно свою половинку, да, то есть свое предназначение. И таких случаев много. У меня такой брак, у моей подруги такой брак, у моих многих знакомых такой брак. Очень много людей, у кого такой брак. Конечно, счастье в этом мире есть, и в отношениях в том числе. Всего всех благ на этом поприще.
0: Как радостно вас слушать, и очень вдохновляет ваш личный счастливый опыт семейных отношений, особенно в современном мире, где очень много негативного опыта с этим связано. И я уверена, что знание играет немаловажную роль в том, что вы счастливая супруга и радостно строите отношения со своим дорогим супругом. И мне кажется, вот давайте потихонечку перейдем к сегодняшним качествам, которые мы хотели разобрать, чтобы тоже прикоснуться к этим знаниям и стать на шаг счастливее.
1: Да, конечно, конечно, благодаря нашим старшим, благодаря тому, что у нас есть знания, мы развиваемся, и мы начинаем узнавать этот мир по-новому, и, конечно, это очень сильно помогает в вопросах отношений, всего-всего, поэтому начинаем качество, точнее, продолжаем их. Следующая десятка – это «Всеблагой». 41-е качество. «Всеблагим» называют того, кто всегда занят деятельностью на благо всем. Значит, это качество общее, то есть мы можем благоприятно влиять на других людей, как мужчины, так и женщины, вне зависимости от пола. Соответственно, конечно, все благими мы навряд ли прямо сильно станем, да, потому что все-таки качество божественное, да, и уж что тут греха таить, даже тело Господа, оно подстраивается под желание, да, его преданных, то есть вот он смотрит на Радхарани, допустим, да, и у него в глазах радужка. Вот, а на радужке отображается цвет ее тела. То есть это, ну, будет просто уникально, да, то есть это даже цвет. Мы в материальном мире мы не можем так себя менять, да, то есть там не может там мама сказать, ой, у тебя что-то нос курносый, давай-ка ты его и обкорнай. И мы такие, опа, и поменялись, да, как хамелеон там цвет сменил, и мы также нос себе другой. Нет, в принципе, вариант есть на хирургию куда-то пойти, но вот самостоятельно, да, безболезненно, это никак не меняется. Поэтому, да, есть немножечко фиксация в каких-то моментах, там, в теле, да, в каком-то характере, ну, потому что у нас определенная роль. И для этой роли у нас подобраны вот все составляющие. И тело подобрано под эту роль, и качество подобрано под эту роль. То есть, вот, в принципе, ничего сложного нет в том, чтобы быть счастливым, если мы на своем месте, это называется. Вот, поэтому, конечно, желания у других людей разнообразные. Мы не можем прямо под всех подстроиться. Но в целом, да, учесть их пожелания и постараться сделать так, чтобы это комфортно было и для него, и для меня – вообще очень хорошая тема. Для этого у нас, здравствуйте, разум, да, который всегда логически какие-то вещи подбирает. Здравствуйте, знания, которые подкидывают еще новые идеи, да, и мы это все постоянно изучаем, мы подходим к одной сфере, такие раз, общаемся с супругом, допустим, хоп, задача какая-то настала, ну, как бы это называется, трудности, проблемы, и мы такие, и думаем, что с этим делать, вот так, это пораскинуть мозгами называется, да, то есть такое подумать немножечко, а как эту задачу решить, а у кого бы спросить, а какие идеи у меня еще есть, сгенерировать, сфантазировать что-то, да, там, как вспомнить, да, называется, вот, и это уже чита, кстати, подключается, это не разум даже, а вот именно идейная какая-то фантазия, это вот все туда, к чите. Чита – это память или бессознательное. Тоже один из наших инструментов, которым мы пользуемся, не задумываемся, но он у нас есть, он кайфовый. Вот. И, кстати, именно он подключается к божественным знаниям, потому что разум он просто изучает, а вот чита, она так хоп, и где там? Я ловлю вибрации, что можно мне, какую гениальную идею подхватить, чтобы решить эту задачу. Тоже, кстати, классный момент. Поэтому, да, конечно, мы очень стараемся... исполнять желания других людей. И на самом деле человеку очень грустно становится, когда мы вот приходим к другому, да, и мы вот хотим быть ему полезными, хотим как-то вот влиять на него так, чтобы было приятно ему, а он такой раз и говорит что-то, что не входит вот в нашу компетенцию. Ну вот нет у нас возможности, да, сейчас так сделать или в принципе так сделать. И, конечно, становится грустно, потому что не хочется расстраивать человека. Особенно женщина, кстати, это чувствует. Хочется, чтобы вот он был такой счастливый, а мы понимаем, что мы этого не можем. Тогда подключается разум, и мы действительно ищем моменты, которые могут облегчить эту историю, напряжение, да, между нами. Там, допустим, сказать, что ну вот я не могу, но вот этот человек может. Или я не могу сейчас, я могу потом. Я не могу в таком формате, я могу вот в этом. И мы начинаем подбирать, это называется любовью, да, ключик к нему и к себе. То есть на самом деле очень часто мы дойдем до этого качества, где оно? Всеобщий любимец. Давайте к 44-му сразу перейдем. Всеобщим любимцем называют того, кто очень дорог всем людям. Почему дорог всем людям? Это тоже общее качество, то есть сразу ни к мужскому, ни к женскому. Мы можем быть любимы другими людьми. Любовь — это сопричастность, это некое единение, это некое понимание. И оно возникает не просто в один, ну, в одну сторону, когда ты направлена на другого человека, но и на себя. Вот, к сожалению, у нас этот баланс, он иногда немножечко расшатанный. То есть либо мы очень много на себя берем, либо мы очень много отдаем другому человеку. И когда это происходит, конечно, невозможно нормальное взаимодействие. Почему? Мы очень связаны, любовь — это связь. Получается, вот, допустим, я общаюсь с другим человеком, и он начинает под меня прогибаться. Вот я уверена, были у многих такие случаи, когда вот есть ухажёр, допустим, какой-то, или другой чем мужчина, да, и мы такие начинаем его там чик-чик-чик-чик обрезали, тут обрезали, там обрезали, тут, и он такой у нас покладистый, такой у нас прямо вот готовенький, такой у нас вот, знаете, расстилается прямо. И мы постепенно начинаем замечать, что этот человек свою личность теряет. Вот было такое, у многих было, мне кажется. Вот замечали, когда вот мы перенимаем сильно другие качества других людей и себя в них не видим, да? С нами становится, нам самим становится очень грустно, но еще и с нами становится неинтересно. Потому что ничего нового человек не видит. Ты подстроился под него, а он хочет что-то... Вот, что-то интересненького, разнообразия, а ты не можешь дать, потому что ты уже какой-то стандартный, какой-то шаблонный, какой-то не такой. Вот это называется потерять себя, потерять свою природу, потому что в отношениях любви очень важно, чтобы мы оставались самим собой в любом случае. Да? Мы, конечно же, можем вот на какой-то момент раз и там приготовить другое, не нравится блюдо, которое, допустим, нам не нравится. Но мы приготовили его для другого человека, и мы его подпитали. Да? Но есть это блюдо нам не обязательно. Да? Мы можем этого не делать. И тогда и ему комфортно, и нам комфортно. Это называется не терять природу, но служить другому человеку. Но мы еще служим ему, когда мы сохраняем свою целостность и сохраняем его целостность в том числе. Да, поэтому любимец — это не тот, который постоянно подстраивается. Нет, даже Господь написано, что он очень необычный. Он постоянно, ты не знаешь, что он выкинет в следующий момент. И это очень интересно. И поэтому он еще более привлекательный, потому что он так просто с тобой отработает, что ты, ну, вообще там в твоих фантазиях такого нет. Так же самое и мы, вот это разнообразие, вот эта активность наберется из того, что мы сохраняем себя. Действительно сохраняем. Следующий пункт после Всеблагого, 42-й, самый могущественный. Могущественным называют того, кто способен одержать победу над любым врагом. Враг, друг — это понятие достаточно относительное, мы говорим двойственное. Опять же, могущество. Могущественное — это «я могу», «я влиятельный», «я имею возможности какие-то, ну, что-то сделать, поменять и изменить, что-то как-то вот привнести новшество, да, от себя. И, конечно, всемогущим называют Богом. Но мы его части, мы тоже влиятельные. Не на все 100%, да, согласна. Но можем, мы много чего можем. Просто надо понимать, как это сделать безопасно. И, честно говоря, как только мы... смотрим не только на себя, да, то есть в предыдущем пункте мы говорили, что на себя смотреть важно, нужно, обязательно, это разноображивает отношения, это делает их интересными, но Но есть другой полюс, да, есть другие люди, есть другие, а не просто люди. Энергии, это называется, или формы, да, то есть там природа, дом, работа, финансы. То есть это реально, ну, как бы разная энергетика, грубая, тонкая, разная. И мы, конечно, очень хорошо бы бережно относились к этим аспектам, потому что мы их используем. Потому что если мы к ним будем как бы с разрушением относиться, стараться их от себя отогнать, убежать, поменять, есть вероятность, что так и произойдет. Желания такие исполняются. А, допустим, если мы хотим не работать, раз, и работы нету. Желание исполнилось, исполнилось. А деньги где взять? Вопрос вопросов. Да, то есть желания действительно, они исполняются. И мы, конечно же, если нам что-то не нравится, очень хорошо бы было не просто, ну, как бы убирать это из своей жизни, а понять, как мы так можем взаимодействовать с этим аспектом, чтобы нам было комфортно. Время, форма, возможно, вот часто, как это бывает на практике, у женщин особенно. Вопрос с бытом, постоянный вопрос. Я не могу, я устала, очень много дел. Ну, бывает? Бывает. Окей, от чего устали? От того, что мы что-то делаем? Mm-mm. От того, что мы делаем что-то постоянно и однообразное. Мы, допустим, все время каждый день готовим. Готовим столько, сколько не можем. Наши ресурсы на исходе, потому что мы туда вкладываемся, а мы бы хотели. А теперь внимание, что бы женщина хотела. Вместо того, чтобы стоять сутками у плиты, она бы хотела еще пообщаться с подругами, сходить в магазин, просто полежать, погулять на природе, послушать музыку и так далее и тому подобное. Это не означает, что мы не хотим готовить. Это означает, что мы не хотим готовить сейчас. Вот самый главный момент, что нет переключаемости между вот этими форматами. Общением с готовкой, общением с домом и общением с другими сферами жизни. И мы очень хорошо понимаем в какой-то момент, что утекает вся наша энергия туда, время утекает, а ресурсы действительно нам даны определенные, то есть ограниченные. И нам надо их так распределить, чтобы это было кайфово. Есть женщины, которые прям вот очень любят, мы вот на их видим, на них равняемся, этого все от нас ожидают, но это не каждая женщина такая. Да? Есть женщины, которые прямо очень любят прибираться. Допустим, у меня мама, да, она прямо очень любит чистоту, и она очень любит на огороде сидеть, но она очень любит как-то философски мыслить и так далее. А я наоборот. Я очень люблю подумать, очень люблю пофилософствовать. Мы с мужем подобрались с одного поля ягоды, и нам комфортно. Да? Вот. Соответственно, я не очень люблю заниматься долго дома. Поэтому какие есть варианты? Что-то делегировать, особенно если у вас много людей, прямо попросить, ну, вот это сделай, нанять кого-то. Тоже вариант. Попросить родственников. Вариант. Делать минимум. Например, в готовке очень часто мы там постоянно готовим. На самом деле для того, чтобы напитать организм, можно просто положить картошку вареную, огурец, помидоры там и... какие-нибудь, не знаю, из баночки, допустим, да, ну, если мы на вегетарианском питании. Все. Если ты устала, можешь сегодня не готовить. И завтра можешь не готовить. И неделю ты можешь не готовить вот прямо грандиозные блюда. Ну, не надо каждый день бахлаву фигачить. Это невозможно. Во-первых, ты от нее устанешь. Во-вторых, это не так полезно. В-третьих, разнообразия нет. В-четвертых, у тебя силы кончатся. Не надо тогда. То есть можно сделать одно блюдо одним. Хочешь приготовить прям много? Готовь. Вот классно. Тебе даны ресурсы на то, чтобы приготовить. У людей, которые рядом с тобой, есть карма на то, чтобы вкусно покушать сейчас. Если у тебя нет сил, кончились, все, карма закончилась у них благоприятная, могут приготовить сами, своими руками, это можно научить, да, детки очень вообще любят учиться с самого начала, можно их вообще просто, они приходят, мама, что ты там делаешь, раз, и приочередила их, вот там морковку режь, вот смотри, вот так вот, и тебе интересно, им полезно, и все хорошо, да, то есть можно подойти по-разному к этим вопросам. Поэтому мы смотрим, да, на то, как мы общаемся с каким-то аспектом, разнообразие есть или нет и так далее, и начинаем себя немножечко вот как бы, ну, модернизировать в том смысле, что становиться счастливее и чувствовать, вот я сейчас хочу, не хочу. 5 фильтров есть для этого. Первое – я хочу, второе – я могу. Так, хочу – это когда мне прям нравится, это интересно. Сейчас. До последнего фильтра еще найдем. Значит, могу, это когда мои ресурсы мне позволяют. То есть, допустим, есть ситуация, когда я хочу пообщаться и с папой, и с братом, но одновременно не получается. Вот качественно не могу. Поэтому мы, например, берем и 5 минут уделяем брату, 5 минут папе. Все счастливы, все счастливы. Да? То есть есть такая история. Поэтому могу, это когда мне позволяет или не позволяет тело, ресурсы и другие какие-то вещи. Праведно, это я знаю, как это сделать, это входит в мои ценности, я понимаю, что, ну вот, например, есть ток, я хочу с ним познакомиться, вот прям потрогать. Я могу засунуть 2 пальчика в розетку? Могу? Могу. Интересно, интересно. Но я понимаю, что потом это будет небезопасно для моего организма, да, и, соответственно, я знаю, что мне так делать не надо. Бобо будет. Вот с огнем я повзаимодействовала, больно было, и тут я повзаимодействовала с током, больно было. Все, я знаю, что так не надо делать. Ну и 4-й момент – это правильно. То есть из вот этих 3 аспектов я составляю некие шаблоны, алгоритмы, которые, ну, экономят мою энергию. И правильно для всех разные на самом деле. Для меня правильно одни вещи, для другого правильно другие. От чего это зависит? От нашей уникальности. У одного одни ресурсы и возможности, у другого другие ресурсы и возможности, и желания, и потребности, да? То есть вот это все мы как раз через 4 фильтра прогоняем. И самый главный фильтр, ну, по крайней мере, для того, чтобы снять страх перед тем, что мы будем делать то, что мы хотим, о боже. Мы хотим все счастья и хотим делать то, что мы хотим, но при этом боимся, да? Боимся почему? Потому что мы думаем, что так будет всегда. Вот особенно это бывает страх у нас у женщин, когда мы такие лежим, отдыхаем. О, Господи, женщина отдыхает. Прикиньте, она ничего не делает. Кошмар какой, да? Наполняется. Хотя наполняется, казалось бы, ну вот так. И мы такие думаем, боже, так будет всегда. Все, это же все наши близкие помрут без еды, да? Мы грязью порастем. Вот, и это самый главный страх. Мы думаем, что мы всегда будем только брать или всегда будем только отдавать. Нет, мы сейчас берем. Сейчас мы берем солнце, берем природу, берем энергию природы, ходим гуляем. Верьте, вот я не видела ни одного человека, который целый месяц был бы только на природе и только гулял. И все. И больше он ничего не делает. Это невозможно. В какой-то момент ты просто понимаешь, что гулять тебе надоело. Вот ты насытился этой энергией, пришел домой и такой, надо супчик сварганить. Хочу! Хочу! Хочу туда пошел, хочу туда пошел. И начал это делать. И это постоянно меняется. То есть иногда мы будем отдавать, и мы будем в очень большом ресурсе отдавать. Это реально так происходит. Потом нам надо будет восстановиться, и мы захотим поспать, мы захотим послушать музыку, мы захотим побыть в своих мыслях, послушать их. Это нормально. Просто надо найти способы, как это сделать. Надо найти возможности договориться с другими людьми, да, и как-то так принять чужую помощь, научиться ее принимать, чтобы нас обезопасили от излишней нагрузки, от той нагрузки, которая для нас сейчас не характерна. Потому что, допустим, ну, у нас с супругом поставлена эта тема, мы уже друг с другом обсудили, что он хочет, чтобы я была счастливой, я хочу, чтобы он был счастливый, он не перерабатывает на работе, я не перерабатываю в доме. Если кому-то что-то нужно, мы нашли повара, мы нашли других людей, которые могут нам что-то притащить, какие-то продукты. Мама мне там, я не знаю, озоном посылает из другого города картошку, да, она любит выращивать картошку, вот она мне ее присылает. Она говорит, Оля, у меня много наросло, возьми, пожалуйста. Я говорю, мама, супер просто, картошка, во. И мы, ну, друг с другом обмениваемся, да, то есть я ей в чем-то помогу, подскажу там. Она меня спросит, потому что я знаю по технике, она мне даст то, что она любит и знает. И вот так мы начинаем простраивать взаимообмен. То есть дети очень часто хотят помогать, быть полезными. Так подрядите их картошку чистить. Вообще проблемы какие? Ну да, они там 1-2 пальца порежут. Но зато у вас какая помощь будет, да? И так же самое муж, он может приготовить без проблем. Говорить, я устала, я не могу, я вам завтра помогу, я болею. Он пришел такой, дорогая, я хочу, чтобы ты была счастлива. Я тебе могу как-то помочь? Можно попросить его, если он не догадается? Ну, мужчины обычно не догадываются, у них как бы идейный такой план. На вот такие мелочи... Мелочи, ну для них это мелочь, да, у них там заработать мамонта, вот это круто, да, вот, на мелочи у них вот этот вот план немножечко мало работает, поэтому подкрутить и сказать, дорогой, слушай, а можешь мне там вот водичку налить, там, вот это вот что-то принести, да, то есть заранее, до того, как ЧП случилось, проговорить какие-то вещи. И тогда вообще проблем нет. Тогда мы будем очень счастливы, тогда мы будем на связи с другими людьми, на связи с вот этими всеми аспектами жизни, и тогда мы действительно можем сказать «я могу, я все благое, потому что все хорошо, все благое» — это и для другого, и для себя. В 2 стороны, да, работает история? Поэтому мы будем и любимцами, и следующее качество, 43-й, это знаменитый. Знаменитым называют того, кто славится своим безупречным характером. Ну да, безупречный, конечно, это тоже такое слово очень интересное. Идеал у нас только один, а мы стараемся быть на него похожими. Вот. Откуда приходит знаменитость? Знаменитость — это когда тебя очень многие уважают и понимают. Ну и это штука, такое понимание, это когда ты тоже понимаешь других людей. То есть это некий взаимообмен. Допустим, как это выглядит в реальной жизни? Я прихожу там к мужу. Я понимаю, у него такие-то потребности. Я начинаю их активно проявлять, поддерживать. Он счастлив. Я буду в его голове, буду в его сердце. Буду. Он меня знает? Знает. Я про себя рассказываю? Рассказываю. Я знаменита в его глазах? Да, он меня знает. Следующий человек, к которому я прихожу, допустим, это там таксист, да? Раз мы с ним пообщались, он меня тоже узнал. И эти люди, когда они вот встретятся вдруг с друг другом, да, они начнут говорить: вот, у меня есть такая жена, ее зовут так-то, вот у нее такой характер, тыры-тыры-тыры-тыры. И вот таксист, допустим, он подхватит такой: да, я с ней тоже соприкасался, я тоже знаю, у нее такой, да, это человек, вот, который, хоп, и чем больше людей с нами знакомы, чем большими, с большими людьми мы нашли некую, поймали, да, обратную связь хорошую, тем больше они как бы про нас будут думать и говорить, тем больше мы будем западать им сердце. Отсюда возникнет знаменитость. То есть на самом деле это умение построить мостики с другими людьми. Это и делает нас знаменитыми. Про любимца мы сказали, это было 44-е качество, значит, питающее пристрастие к своим преданным. Ну, понятное дело, про Бога это ясно. Вот эти все качества, они идут как общие. Да, то есть тут как бы нет разделения на мужское и женское, есть общечеловеческие качества, это тоже мы берем в учет. Значит, предаться — это означает передать себя другому, другой личности. Естественно, Господу можно и себя передать, и других передать, как бы у него там очень много мест для того, чтобы мы с ним общались. Конечно, с точки зрения человека, особенно вот мужчин, да, у них как бы тоже ресурсы ограничены, и очень хочется, чтобы мы пришли, и он постоянно нас защищал. Очень часто, кстати, проблема, что у нас есть какая-то история, которую мы хотим рассказать, там как-то поделиться, у нас на душе тяжело, а у мужа нет ресурсов, у него нет времени. Бывает такое? Бывает. На работе занят. У него нет идей. Бывает такое? Бывает. Реально, то есть мужчина не всегда может подсказать, что нам делать. Ну, сталкиваемся, постоянно сталкиваемся. Потом у него нет эмоций. Он такой сидит, знаете, как камень. Вот вроде и время есть, и идеи есть, но он сидит такой: угу, угу, угу. И все. А эмоций-то хочется. И он какой-то одинаковый. Это тоже очень бесит. Вот он постоянно один и тот же. Вот ничего нового. Поэтому, конечно, предаться — это хорошо. И мужчина, он может закрыть наши потребности. Давайте по-честному, наши потребности большие. Реально большие. Говорится, что для того, чтобы вырастить ребенка, нужна целая деревня. А для того, чтобы насладить женщину, нужно огромное окружение. Не обязательно людское, кстати говоря. То есть есть действительно... Я, кстати, к таким отношусь к людям. Да, я не очень люблю много общаться, но я люблю качественно глубоко общаться. Поэтому не обязательно, что мы должны прямо идти искать подруг. Хотите сейчас сидеть, вязать, вяжите, Господи, никто не... Ну, вот все только за. Это классное занятие, да. Ну, как все. Может быть, конечно, найдутся умельцы, которые скажут, надо огородом заниматься. Но, опять же, это их история, да, к нам она никак не относится. Им надо, они занимаются. Значит, они хотят. Нам не надо, мы не хотим, мы можем не заниматься. Свободу выбора никто не отменял. Вот. И, соответственно, если женщина хочет, допустим, находиться, наоборот, в уединении, когда это бывает? Когда мы очень много переобщались с социуме, когда мы не хотим общаться с людьми, которых еще не знаем, потому что на построение новых отношений уходит много ресурсов, реально много. Поэтому мы можем сидеть на природе, мы можем медитировать, мы можем читать мантры, мы можем изучать священные писания, мы можем рисовать, мы можем там дома находиться. У меня около 2 лет было затворничество после активной светской жизни. Да? Это нормально. Это не всегда так будет. Оно закончится когда-то. Если не хочется, чтобы заканчивалось, значит, никогда не закончится. Можно сделать так, чтобы ты вообще минимально общался с людьми. Сейчас, слава богу, есть доставки и все остальное. Да? То есть электронное общение тоже никто не отменял. Вот. Поэтому, конечно, мы не можем надеяться на то, что нам будет покровительствовать один лишь супруг, или нам хватит только одной мамы, или нам хватит только одной подруги. Так не бывает. Нет, так не бывает. Потому что если мы даже говорим про Бога, почему Он может? Почему Он может? Почему мы говорим «Он может»? Потому что Бог есть и в маме, и в папе, и в подруге, и в отношениях других, и во всем, во всем. То есть он говорит, полное целое или абсолют. Поэтому по факту, ища идеал или ища полное покровительство, мы должны понимать, что на самом деле вот в этой личности, которая Богом не является, но мы ищем Бога. Да, то есть мы ищем вот эти все недостающие элементы, а их много. Бог же, он разнообразный. Он, вот, он в сердце каждого говорится, да, то есть он вообще разный-разный. Его много везде, он везде. И вот мы его ищем. Просто когда у нас приходит это осознание, что можно не просто у мужа вот это вот стащить внимание, заботу и так далее, да, а можно еще там у подруги что-то подтащить, она один вкус даст, он другой вкус даст, мама третий вкус даст, а в работе четвертый вкус даст. И вот это вот сложится картина, которая действительно составляет, внимание, полноценное счастье, полное целое, да. Поэтому говорится, что, конечно, Бог — это прямо вот все, да, и мы к нему стремимся, да, действительно. Вся наша жизнь, она тоже, это он отчасти, да. Притягательный для всех женщин, ну, понятно. Ну, понятно? Ну, понятно. Женщины, они особо чувствительны на какую-то красоту, на заботу, да, мы очень как бы характерно увлечены другим человеком, который вот очень нежно к нам, бережно относится, заботливо. Ну, правда в том, что, конечно, и женщина, если она развивает в себе вот эти женские качества, свою природу, она становится невероятно привлекательной. Многие женщины замечают, когда они там становятся более полноценны за счет того, что они общаются с мужчиной, да, то есть полное целое — это когда ты добираешь то, чего не хватает у тебя. И вот этой вот упертости, базы, какой-то защиты, да, не хватает, ты к себе привлекаешь человека, который ее закрывает. Ну, если не хватает, кому-то хватает. Вот если не хватает, хочется мужчину, вот привлекается мужчина, строится с ним отношения, и женщина в отношениях замечает, что на нее обращают внимание больше, чем до того, как у нее были отношения. Потому что она становится привлекательной, то есть она еще больше раскрыла свою природу, свои потребности, она умиротворена, счастлива, и она еще больше становится привлекательной. Также и мужчины замечают, что как только они женились, и они действительно хорошо, гармонично построили отношения со своей женщиной, они начинают быть привлекательными для всех женщин сразу. Да? То есть это она так работает, счастье, оно очень привлекательно. Так, 47-е, всеобщее поклонение, объект всеобщего поклонения. Значит, поклонение — это уважение, выраженное через даже тело. То есть даже наш поступок мы не просто понимаем человека, мы не просто благоговеем перед его влиянием и масштабностью. Мы еще и настолько это делаем, настолько это сильное чувство, что мы хотим просто там, ну не знаю, встать на колени и вот так руки сложить и сказать: «Господи, спасибо, что ты есть». Да? То есть вот прямо очень сильно. Ну, поклонение бывает в разной форме, да, не обязательно это телесная форма, мы можем просто мысленно как бы человека очень любить, почитать и так далее, ценить, да, мы можем передать ему какие-то блага или ресурсы, если мы этого хотим, да, там, кто-то временем в виде финансов делится, кто-то помощью какой-то делится, кто-то по-другому что-то делает, и мы выражаем почтение таким образом другим людям. И, конечно же, уважение заложено в сердце каждого из нас, мы хотим уважать других людей. И вопросы, кстати, да, вот вначале был вопрос, а как уважать? Я говорю, хотим уважать, хотим ценить, хотим любить, и, конечно же, каждый из нас может быть объектом поклонения и уважения. Вот еще был очень классный вопрос от мужчины. Мужчины особенно этого хотят, да? Мы понимаем, что у мужчин особенно есть большая эта потребность. И хочется еще быть не просто уважаемым, хочется быть авторитетом. Авторитет — это тот, кому человек хочет прийти, задать вопрос, поинтересоваться его мнением и взять это мнение на вооружение. Не обязательно сделать, вот прошу заметить, да, не обязательно то, что мы придем к человеку, спросим его мнение и такой: точно, делаю. Нет, не всегда так. Мы, бывает, спросим, подумаем и такие: не очень подходит, вот здесь возьму, вот здесь не возьму. Бывает такое? Бывает такое. А бывает вообще, что не возьму. Но поинтересовались. И мы этим интересом считаем другого человека авторитетом. Да, Вот, это и называется авторитет. То есть мы как бы приходим, и мы интересуемся его мнением, его видением, его позицией. Почему? Потому что мы считаем его опытным, более квалифицированным и интересным для нас, именно в плане знаний. Поэтому навязать свою, ну, как бы менторскую такую позицию невозможно. Я не могу прийти и сказать, там, к любому из нас, да, я не могу прийти и сказать, ну вот, слушай меня, делай так, как я говорю. Нет, могу, но не будут так делать. Только дух. Это называется уже насилие интеллектуальное. Обладающий всеми достояниями. Ну, у нас часть достояний. И достояния делятся на мужскую и женскую природу, да, опять же. Мужская и женская природа – это такая вещь, которая, соответственно, характерна больше мужчине или больше женщине. То есть она комфортна для нашего тела и нашей психики. И, наверное, мы на этом сейчас остановимся, потому что у нас уже время подошло к концу, хочется объять необъятное, ну что ж делать, нет предела совершенства. У нас уже время, не знаю, либо конца, либо вопросов, Анна, решайте, на ваше усмотрение.
0: Благодарю вас, дорогая Ольга, конечно, не хочется, чтобы там так быстро останавливалось наше время, потому что так много хочется обсудить, и вообще тема отношений, она всегда подразумевает какие-то глубокие, достаточно личные разговоры. Я думаю, мы можем позволить себе два вопросика, например, разобрать сегодня, и хочется, сейчас выберу, как Господь захочет, например, вот такой мне хочется вопрос озвучить как раз в тему того, о чем мы сейчас в последнюю очередь говорили. Мой муж джентльмен, что меня очень вдохновляет в нем, но другие женщины могут принять это за брешь в наших отношениях. Я не сомневаюсь в нем, но хочется его защитить от излишних женских чар. Как я могу это сделать гармонично, или это шиза, и нужно просто укреплять наши отношения и все?
1: Так, ага. Хороший вопрос. Это вопрос, давайте его немножечко так это просканируем. Вопрос на то, как я могу повлиять на вожделение других женщин к моему мужу. Ну, по идее, такой вопрос. Вот. Задача сложная, задача важная. Хотелось бы, чтобы не вожделели моего мужа. Мне хотелось бы, да. А с другой стороны, хотелось бы, чтобы он был популярен. Да, я бы хотела, чтобы он был классным товарищем, и чтобы вот он прямо... Другие тоже от него кайфовали, но вот чтобы они так кайфовали, чтобы они не построили с ним интимную близкую связь. Вот этого же боимся, правда же? Правда, что отнимут нашу долю. Что можно сделать для того, чтобы... Первое, что можно сделать, надо решить. Нам все-таки надо, чтобы он был в глазах других людей действительно очень желанным человеком в своей жизни или нет. Потому что если вы, например, будете... Что можно сделать? Можно медитировать, можно молиться, можно просить Бога, можно писать всякие заклания, я не знаю, и так далее. Это можно сделать? Можно сделать. То есть на тонком плане это повлияет на то, что другие люди действительно будут отворачиваться от вашего мужа, женщины. Работает эта схема? Работает. Очень многие, кстати, ей пользуются. Работает реально. Да, то есть это можно пойти через Бога, это можно пойти через какие-то техники, практики, эзотерику и так далее. Вообще вариантов масса. Выбирай, какой хочешь. Как говорится, да, какой по душе. Вот. Но нужно понимать, какие последствия будут. Последствия будут такие, что действительно женщины перестанут на него обращать внимание. А сейчас внимание. Если мужчина работает в сфере, которая женщин задействует, у него уйдут потенциальные клиенты. Ну, допустим, у меня муж, он психолог. Он должен быть привлекательным для женщин. Я могу сделать так, чтобы он был непривлекательным для женщин. Я могу водить как бомжа, ну честно, ну это вообще легко сделать. Он согласится, но мы потеряем в доходе. Половина людей отлетит автоматом, да? Поэтому можно. Только осторожно. Если реально есть такое желание, можно на какой-то момент попробовать там помолиться, сказать, что ну да, вот можно как-то вот, чтобы к нему меньше приставали. Есть очень четкая грань, четкая культура между тем, чтобы быть привлекательным, галантным и быть уже в полушаге от измены. Как это смотрится? Телесный контакт недопустим. Трогать женщин категорически нельзя. И это нормально, что вам не нравится. То есть надо попросить мужа, чтобы, дорогой, да, я понимаю, что там... Ой, я не могу, я вспомнила, Олег Геннадьевич как-то просто, он вышел куда-то, его снимали, он просто только с самолета, с трапа сошел, и к нему просто прилетела толпа маток, что вот они его заобнимали, и я смотрю, он такой прямо весь напрягся. Ну, реально, у него есть жена, да, как бы это некие границы. Он как бы и сказать ничего не может, он не ожидает, в шоке. И вот, и как бы с другой стороны, ну да, спасибо, я понимаю, что ты как очень хочешь. Такое бывает. В общем, у популярных мужчин такое бывает. Ну, вам катастрофически повезло, я бы сказала. Вот. Поэтому, да, можно поговорить с мужем, сказать, что, дорогой, поставь, пожалуйста, там личные границы, я не очень хочу, чтобы... к твоему телу. Мама говорит в процессе, когда вот вы видите, что что-то пошло не так, и женщина какая-то потянула ручонки свои, вы такие, так, там, ну, как бы отодвинуть ее даже можно. Вы имеете полное право. Да, смотря что вас конкретно интересует. Если вы хотите, чтобы прям вообще на него не смотрели даже, ну, тут, конечно, придется постараться, тут действительно, наверное, никап, хиджаб и так далее. Ну, вот такие только варианты есть, потому что всегда смотрят на нас люди. У меня есть еще... Ну, то есть масса. Смотрите, мы уже много разных шаблонов перебрали, какие как бы внешние. Есть варианты внутренние. Внутренние варианты – это когда ты не просто молишься, ты еще думаешь, а почему тебе конкретно неприятно. Допустим, у меня такой момент был, почему мне очень неприятно, чтобы на моего мужа смотрели. Я очень боялась, что он уйдет. Прям конкретно боялась. Я была очень уверена, что он меня любит. И это прошло только через, ну, вот почти там 3,5 года брака. 3,5 года брака. И это было не потому, что он ко мне плохо относился, а потому что меня так воспитали, что мои как бы качества, они не подходили другим людям. И я не могла их удовлетворить полностью. И мне казалось, что вот как бы если я буду какой-то вот другой, буду подстраиваться, я все равно даже в таком случае не буду желанной. Есть очень такой глубокий момент. Тоже себя хорошо на него просканировать. И, конечно, чем больше опыта взаимодействия со своим супругом, чем больше мы делимся с ним своим... что нам очень приятно, чем больше мы стараемся...

Настолько, насколько можно. Если это просто заделать волосы красиво, все. Просто волосы заделаем красиво, в какой-то пижаме ходим, без макияжа, норм, норм. То есть это наше действительно максимум. И когда мы делаем все от нас зависящее, чтобы вот желание супруга исполнять, он начинает смотреть в нашу сторону, потому что мы счастьем наполняемся. Мы очень сильно привлекательны становимся. И поверьте, намного привлекательнее. Чем другие какие-то люди, потому что у него с ней...

0: до отвала или отвалиться с телефоном в анабиоз? Научите, пожалуйста.
1: Это вопрос вопросов в наше время. Честно могу сказать, это действительно очень сложный вопрос, поскольку система и схема, структура, в которой мы живем, она направлена на то, чтобы выжать все ресурсы максимально. Это немножко нужно понимать, сейчас объясню. Вы часто видели в школе, допустим, что... Это женский вопрос, еще раз замечу, да, не мужской, женский, я про женщин сейчас говорю. Чтобы нам, когда мы, девочки, пришли в школу, нам сказали, а ты можешь сейчас учиться? Вот кто-то говорил вам такое, спрашивал, задавал такой вопрос? Ты можешь сейчас учиться? Ты хочешь сейчас это узнавать? Ты хочешь сейчас говорить про биологию? Практически нет. То есть, ну, может быть, и были у кого-то преподаватели, и просто честь и хвала им, есть такие педагоги. Есть такие педагоги. У меня муж тоже таким был. То есть он как бы не заставлял учиться. Но на самом деле у нас очень много требований, которые мы не можем выполнить. И исходя из того, что мы постоянно подгоняем себя насчет времени, нам надо успеть родить до такого-то момента. Есть такая фишка? Есть же такая. Нам надо успеть выйти замуж. Успеть. Успеть до чего? А если, например, женщина не может родить? А если, например, женщина не может выйти замуж? Вот бывает, то есть ты вот просто все делаешь, но ты не можешь это сделать. У нее прекрасное качество, желание есть, она очень активно работает, ходит на свидания, но у нее не получается найти человека, который ей действительно подходит. Такое бывает. Поэтому за невозможностью, не нежеланием, не неумением, а невозможностью отдохнуть скрываются такие вещи, что мы хотим сделать все быстро, мы хотим сделать... максимально много, но наших ресурсов не хватает. Мы хотим и там на работе поработать, и начальнику послужить, и мужу послужить, и другим людям послужить, и себе послужить, но это не получается. Поэтому вот эта схемка на каждый момент времени, она очень актуальна. Если вы, допустим, на работе без мужа, у вас нет поддержки от других людей, какой? Вас никто не может подстраховать, если вы заболеете, чтобы вы спокойно поболели. Вас никто не может подстраховать, если у вас нет финансов, вам никто их не даст. Вариант с тем, что вы сможете отдыхать тогда, когда вы действительно этого хотите, на данный момент пока что, вероятно, невозможен. Но это не означает, что его не будет потом. Расскажу свою схему, которая со мной происходила, потому что свой путь я знаю хорошо, и ну, какой-то пример должен быть. Учась в школе и мединституте, я как лошадь пахала, как вол. У меня не было возможности отдохнуть, у меня не было возможности сказать «стоп», у меня не было возможности не подстраиваться под маму. У меня была только одна мама, да, и она меня содержала, и, соответственно, я должна была ну, максимально соответствовать ее критериям. Была ли возможность пойти работать? Да, была, но я не хотела. Мне хотелось учиться. То есть, в принципе, меня этот вариант устраивал. Сложно ли было? Ужасно. Но я уже тогда начала медитировать на то, чтобы был отдых. Вот это вы сейчас и делаете. Вы в начале пути. Я вас поздравляю. Это очень хороший инсайт. Это очень хорошая вещь, что вы начали себя чувствовать. Потому что, поверьте, в какой-то момент времени мы себя до этого вообще не чувствуем. И у меня тоже такое было. Вообще, то есть не паришься. Вот ты просто туда вот идешь, выкладываешься и не паришься. И просто делаешь. Потом мы начинаем чувствовать, что-то здесь не так. Что-то здесь нечисто. Я устаю. И мы начинаем искать варианты, как не уставать. Вариантов масса. Если вы сейчас одна, вы можете, например, скооперироваться с родителями. Вариант. В принципе, если им нормально, если они прям хотят вам помогать. Есть родители, я знаю таких родителей, которые прямо очень хотят. Вот у меня такие родители, блин. Я вот приду к ним, они такие, Оля, тебе денег дать, тебе продукты дать, тебе что-нибудь дать. Вот они вот просто все готовы отдать, я не знаю. Вот раздеться, все отдать, ну реально. Им это кайфово, им это нравится. И до тех пор, пока им это нравится, мы можем этим пользоваться. Возможно, вариант с родителями не ваш. Возможно, вы можете скооперироваться там с кем-то, с подругой, с мужем скооперироваться. Вот, ну вот как бы мой вариант был с мужем, да, что я хотела найти человека, который хочет зарабатывать. Я его нашла. Он есть, они такие есть, мужчины такие есть, 100%. И который хочет обеспечивать тебя. Не просто вынужден, а хочет. Прям хочет. Вот у него это как ценность стоит. И он прямо вот

выйти из работы, а мы постоянно должны работать с материей, потому что иначе у нас не будет еды. Ну, просто, грубо говоря, еды или жилья. То есть и материя, она такая, что ну, ее придется поддерживать кому-то. Это задача, придется ее делать, да. Но мы можем найти людей. Мы можем найти внешнюю помощь, мы можем найти иногда даже алгоритмы. Вот Мегамама дает классные алгоритмы по общению, по упрощению уборки, да. Ну, или других людей поискать. Не обязательно ее, вот просто кого-то, да. И тогда у нас будет возможность отдыхать. Вот еще раз, в условиях, когда очень много нагрузки, отдых действительно будет очень тяжелый. Следующий этап, когда вы найдете этих людей, научиться переходить из одного режима в другой. Уже пахать не надо. Но это очень сложно переключиться. Я даже на домохозяйстве смогла себе упахать, дорогие друзья. Я даже да там. Мне муж каждый день говорил, о боже, каждый день говорил, что Оля, ты должна быть счастливой, просто ну не парься. Ну, бляк, полежи, если ты хочешь. Я такая, нет, надо работать. Надо работать. Надо ночью и днем работать, чтобы все прибрать. Вот. И потом уже будет стоять задача, как вот этот тумблер с режима упахаться переводить в режим отдыха. И только следующий шаг будет, когда мы расслабляемся, мы уже чувствуем себя, мы понимаем, у нас есть возможности, мы их себе создали. У нас есть люди, у нас есть желание, у нас есть чувство, что я сейчас устал, и мы можем выбирать то, что мы делаем. Потому что на самом деле самая сложная задача – это позволить себе и сделать свою жизнь такой, чтобы у нас был постоянно выбор. Вот сейчас я буду делать это или не буду делать это? И это некий уровень, да, до которого мы постепенно идем. Сколько мне понадобилось лет? Лет 10. Ну, вот так вот, на скидку, да. Поэтому это процесс. Это прекрасно, что вы им задаетесь. Вот несколько алгоритмов мы уже назвали, да, кооперация с другими людьми, какие-то новые схемы, забить иногда, ничего не делать, полежит, и я полежу. И выкинуть из себя все вот эти шаблоны, что «а-та-та, ты лень!» Нет, не лень, ты устал. Ты устала. И отдыхать — это тоже брать топливо, наполняться для того, чтобы работать. Это не просто так отказываться от работы. Это на какое-то время отказаться от работы для восстановления, чтобы

0: бы подошла Лита, это все хорошо.
1: Я бы хотела, чтобы наши слушательницы взяли это как домашнее задание, научиться отдыхать и быть в ресурсе. Благодаря.
0: Да, то есть в настоящем моменте... Нет, не перебили, все, да. Что в настоящем моменте мы должны просто каждый раз чувствовать, что можно сейчас сделать. Ты вот работаешь, хочешь покушать, возьми булочку с собой, чтобы нам немножечко стало комфортнее. Нам не нравится вот это место, где мы сидим, поменять стул, допустим, да. То есть вот какие-то такие микродвижения сделать, которые нам комфорт обеспечат больше. И начать себя чувствовать, изучать. Изучать

Духовным зрением посмотрите на людей, которые даруют помощь и спасение. Что они делают? Они переживают за вас то, что вам суждено было пережить. Вот и все. Они имеют такую силу. Это не значит, что они просто пщух там... Психологический тренинг, ваша плохая карма ушла. Или вы одели просто какой-то камень. Что... В конце концов, камень, это значит, что... Например, смотрите, человека ослабление, у него очень плохо с деньгами. У него ослаблено солнце, оно во втором доме. Так? И астролог ему говорит, начинающий астролог говорит, самое лучшее было бы вам носить рубин. Потому что рубин усиливает солнце, и у вас будут деньги. Смотрите, за чей счет. Вы говорите, а кто отстрадал-то карму? Никуда. И раз, деньги пошли. Человек начал носить рубин, деньги пошли. Кто отстрадал? Подвижник отстрадал, который сидел вообще без денег сотни тысяч лет в пещере, даже не дыша, они иногда не дышат. То есть мистики, вот тело камня, это воплощенная форма бывших мистиков, которые не имели такой осознанной программы взаимодействия с живыми существами, а просто стремились к совершенству мистическому. Понимаете? Кто-то сидел несколько сотен лет без денег и еды вообще, чтобы у вас появились деньги. Его карма, она сконцентрирована, его благочестивое благословение концентрировано в этом камне. Знаете? В этом камне. И таким образом за вас отстрадали. Сам камень, то есть это принцип, был какой фильм, «Передай дальше» назывался, или что-то такое, где, помните, да? Чтобы никогда, ну то есть принцип не в том, чтобы обязательно отблагодарить туда, где ты получил. Это немножко больше на купеческий принцип, ну какой-то коммерция такая, да? А просто вот когда у вас деньги появились, начинайте жертвовать. Хороший способ, если вы видите человека, который решил, ну, как-то аскетическому образу жизни себя посвятить, поддержать его в той форме, в какой ему нужна поддержка, да? То есть, опять-таки, вернуться как бы на круг. Это хороший способ, да? То есть, эти деньги, полученные благодаря аскезам другого, вы тратите на то, чтобы кто-то мог решить те проблемы, которые у него по судьбе, например, есть, понимаете? То есть, продолжай, передай другому, называется принцип, передай дальше. У великого императора Акбара... На протяжении всей его зрелой жизни, при всем том, что он был великим героем, великим, можно сказать, святым на самом деле, потому что это очень чистый человек был, и он при всей сложности политической, он очень большое покровительство оказывал людям, занятым духовной практикой, при том, что он был как бы иноземным завоевателем в Индии, так? Но у него не было детей. И он обратился к своему духовнику, который был суфием, арабского происхождения, был индусом, он был суфием. И он попросил его о благословении сыном. У этого мистика был сын. И этот мистик, 11 лет ему было, этому сыну. И когда этот мистик дал благословение Акбару, и у Акбара родился сын. Что я должен дальше рассказать? А у мистика умер сын. Потому что это закон сохранения энергии. Ничего не берется ниоткуда. Святые накапливают ее в огромных количествах. В огромных количествах, чтобы потом раздавать людям. В суфийской практике есть такой статус, духовный статус, который называется... Не вспомню сейчас это название. Но, по крайней мере, есть факиры. Факиры – это не фокусник. Это одно из духовных статусов в суфизме. А есть еще люди, которых обязанность, накопив потенциал благочестия, ходить и исполнять желания других. То есть они как бы такие волшебники в духовной практике. Знаете, зачем они это делают? Чтобы люди побыстрее разочаровались в материальном и обратились к духовному. Потому что пока человек думает, что он несчастлив из-за того, что у него нет материального, духовный прогресс не произойдет. Когда он получает материальное и понимает, что он по-прежнему также несчастлив, он начинает серьезно думать. Поэтому эти люди ходили и исполняли желания. То есть отдавали хорошую карму, давали благословение бесплатно, как духовную практику, пожертвование. Поэтому карму пережить нельзя, ее только может кто-то забрать. Ее забирают святые реки. Вы говорите, а как святые реки это делают, интересно? А святые реки это делают очень просто. Тем, что туда входят, в эти воды, чтобы принять омовение, входят святые. С этого момента реки становятся святыми. Понимаете? То есть все делается на личностном принципе. Сила, очищающая сила, например, священной реки Ганги, состоит в том, что в ней с незапамятных времен принимают омовение самые возвышенные личности. И туда же приходят самые невозвышенные личности. И они оставляют свои грехи, а возвышенные личности приходят и занимаются духовной ассенизаторской работой, забирая из священной реки все грехи, принявших там омовение. Не думали в этом ключе никогда о принципе омовения? Все делается лично.

0: надо ожидать от мужа, что он будет убираться в доме, там, готовить или какие-то вещи делать. У мужчины не заточен ум под эти вещи. Он просто не заточен. Вот, я сам мужчина, я сам, знаете. У меня жена говорит, картина криво висит. Я говорю, хорошо. Я забыл о ней тут же. Она сказала, я тут же об этой картине забыл. Она мне через неделю напоминает об этом. Притом с таким видом, что я какое-то прям преступление. Меня там на Нюрнбергский процесс как минимум надо посылать. Я быстренько беру, 3 минутки на это трачу там. Вот так нормально, повесили эту картину.
1: Все равно криво.
0: Да пускай, главное, я что-то делаю. А, просто иногда женщина думает, что это должно все делаться без напоминания. Правда ведь?
1: Угу.
0: Что мужчина, он должен делать это без напоминания. Нет, не будет такого, не ожидайте. Ему надо напоминать об этом. Я вам даже больше того скажу. Организовать ремонт в доме, ну, казалось бы, совсем мужское дело. Ну, ремонт, да, это же серьезное дело. Женщина это должна. Мужчина вообще... Она мне говорит, пока смотри, обои уже отваливаются. Я говорю, так давай сейчас купим этот там клей, там подклеим. Какой клей? Надо убирать, надо все это замазывать, все это отваливается. Надо делать так, делать нормально. Вот сейчас она меня мучает, чтобы я пол менял. Я говорю, квартира съемная, мы там дом строим сейчас, свой дом. Квартира, говорю, съемная, зачем я буду здесь пол менять? Ты не понимаешь. Фэн-шуй. Все это важно. Это важно. Я сейчас приеду, домой буду пол менять. Понимаете? Это важно. Это важно. Он говорит, семья, дети, ты поймите, я со мной должен комфортно жить. Мне нравится, говорит, мне этот пол. Все. Это первый момент. То есть женщина, она просто организует внутреннюю жизнь семьи. Она просто она должна быть организована. Вообще, на самом деле, в доме хозяйка женщина. Просто женщина хозяйка в доме. Если мужчина приходит в дом и начинает командовать, женщина сразу чувствует просаженную энергию, как будто она не у себя дома находится. Ну, понятно, что мужчина думает, он зарабатывает деньги. Может быть, он и купил на свои деньги эту квартиру. Может быть, это происходить. Он приходит туда как полноправный хозяин, и она чувствует, мне здесь не место. Она чувствует. А в доме должно, каждый угол должен звенеть, что это тут есть хозяйка. Вот я давно уже не лезу. Где шторы висят? Какие они? Вот у меня бывает за неделю шкафы, которые я там затаскивал с мужиками, как-то перетаскиваются, переставляются. Не знаю, каким образом это естественно происходит. Но что-то происходит в доме. Я не удивлюсь, сейчас вот я приеду домой, я увижу опять эти шкафы помененные, диваны. И моя женщина будет сидеть и думать, и смотреть мне, ну как бы вот так вот, показывать своим лицом, ну как? Нормально?
1: Раньше было неплохо.
0: Да мне хоть как. Я, может быть, настолько не чувствую этот фэн-шуй, насколько она его чувствует. Этот диван уже в каждом углу этого дома побывать успел. Нормально? Вот это ее дом, это ее зона, она все, она за это отвечает. Ей вот хорошо. Я там вообще, я знаю, где ванна, туалет, кухня, знаю. Все, я знаю, где я отдыхаю, где мое рабочее место. Остальное я вообще не лезу. Мое там только рабочее место в доме. Все. И все от этого счастливы. Я никому не наступаю ни на чью территорию. Потому что вся территория – это жена.

приходят с Востока, но никто не знает, как ими пользоваться. Помните, чили – это плохая специя. Это называется специя в тамагуне, специя в невежестве. Это невежественная специя. Она привела к деградации целую Индию. Понимаете, это специя невежественная, она не развивает мыслительные процессы. Она развивает сексуальные эмоции. Это очень вредно, сексуальные эмоции. Поэтому восточные люди такие веселые. В этом плане у них очень острая пища. Это очень опасная специя. Избегайте острого перца. Избегайте. Вот наш вот перец горошек, вот тот, вот он наш. Спокойно съел и спи. На печи. Да, все. Те, у кого чи, спи на печи. Все нормально. Да, нам не нужно, мы тут не рожаем по 40 детей. А раз мы не рожаем по 40 детей, мы начинаем заниматься вот этими игрищами. Это вредно. Почему там эта специя прижилась? Потому что много детей рожаются. И пусть себе рожаются хорошо, нормально, весело. Им здорово. У нас другая традиция. Поэтому эта специя описывается очень опасная специя. Нужно какие-то другие, все специи очень острые, они пряные. Нужно потихонечку. В системе питания есть такой принцип, он описан. Но называется привычка. Нужно к чему-то привыкать. Привыкать, долго привыкать. Поэтому берете какую-то специю и привыкаете к ней. Привыкаете, привыкаете, привыкаете. Причем это должна быть специя, а не высушенная, чей-то невысушенный бизнес. Очень опасные специи, особенно никогда не покупайте уже перемолотые специи. Это крайне вредно. Потому что не хочу ничего говорить против восточного бизнеса, но добавляют в перемолотые специи все, что угодно. Песок добавляют. Просто песок. Поэтому здоровая система такова. Нужно покупать свежую, не молотую специю. Например, когда вы покупаете гвоздику, берете гвоздику, ложите на лист бумаги и пальцем раздавливаете, проводите. И остается длинный жирный след. Значит, хорошая гвоздичка. Если она порвала бумагу и еще стол поцарапала, и палец проткнулся, значит, это уже не специя. То есть специя должна оставлять масляный след. То есть специя несет в себе масло какое-то. И поэтому это масло нужно выделить. Как? Называется масала. Это вы растапливаете масло, например, сливочное какое-то. И туда бросаете эти специи. Только запах пошел, всю эту масалу вы выливаете себе в еду. Она получается вкусно и интересно. Смотрите, нужно быть очень аккуратным. Чуть-чуть на кончике ножа. Чуть-чуть на кончике ножа. Будьте очень аккуратны. Будьте очень аккуратны. Очень аккуратны. Не обязательно концептуально менять свои привычки в питании. Не обязательно. Не обязательно концептуально добавлять огромное количество специй. Это не с рождения нашей культуры. Поэтому, если нравится, по чуть-чуть, потихонечку. Понимаете? Будьте очень аккуратны. Потому что любой перебор в еде может привести к таким изменениям, которые вы уже ничего с этим не сделаете. Не восстановите. Там такие процессы внутри протекают. Уже никак вы их не исправите. Нужно быть очень аккуратным. Поэтому потихонечку, потихонечку, по чуть-чуть. Взяли пачку, чтобы на год хватило. А не на неделю. На год. Очень выгодно. То есть принцип очень простой. Я вам его сейчас объяснил. Если что-то слишком острое, то оно активизирует низкие желания. Поэтому уже сами посмотрите, как это на вас действует. Но принцип в этом, да? А уже каждый сам как хочет, так и живет. Может, кому-то надо, я не знаю, 40 детей, это нормально. Сам принцип, что будьте аккуратным, и всего нужно по чуть-чуть и аккуратно. По чуть-чуть аккуратно. То есть не нужно много. Когда много, будут противоположные последствия. И мы потом будем какую-то систему обвинять. Будем обвинять систему. С системой все нормально. Это мы слишком рьяно к чему-то подходим. Нужна тренировка. Со штангой все нормально. Нормальная 200-килограммовая штанга. Но не нужно с первого дня ее поднимать. Гантельки сначала. Гантельки. Первые 5 лет гантельки. Водяные желательно. С водичкой. Потому что людям нравится сейчас Восток, он очень популярен, но подход слишком агрессивный. Нужно понимать, что брать нужно все полезное, практичное, аккуратное и, в общем-то, через систему привыкания. Ко всему нужно привыкать. Привыкать. Ко всему нужно привыкать. Поэтому, если даже вы поедете на Восток, я рекомендую заходить в рестораны для европейцев. Не нужно сразу национальную пищу кушать. Для европейцев есть много хороших заведений, где уже восточные блюда сделаны без специй, что-то аккуратненько, спокойненько. Зашли, покушали, все спокойно, радостно. Идете дальше. Все очень здорово.

Следующий вопрос был, что ум подкидывает иногда такую хорошую идею, но ты так думаешь, ну а с чего я это буду делать? Почему я в подъезде должен убирать? Почему я должен вкручивать эту лампочку, правда? Кто-то их постоянно выкручивает, а я что должен? Я в прошлой неделе вкручивал, пусть другой. Но мы идем, и из сердца такой посыл. А может лампочку в подъезде вкрутить? Ну, бывает такое, к примеру. А может маме позвонить? А может еще там что-то сделать? Или соседу помочь? Он сверлит эту стенку уже, ну, третий день. Бедолага. Что просверлить не может. И такое из-за сердца. Да ну, что я ему буду сверлить еще, ходить? Он мне тут мешает жить, я ему еще буду. Но какие-то интересные моменты, заметьте, в сердце, они к нам появляются, они всплывают. Это называется подарок судьбы. Что делает наш ум? Ум смещает это во времени. Обязательно, но когда? Потом, совершенно верно. Вот такой эффект смещения времени. Сейчас мы его обнародовали, он уже услышал, мы его вывели на свет. Ну, давайте будем по-другому жить. По-другому жить означает лучше любить и ошибаться. Ум такой же, мы пользуемся помощью, но не помощью, а вредом от разума. Он становится рациональным. Из сердца пришло желание кому-то что-то сделать, помочь, подойти. А разум начинает, ну а как тебе подумать, так чего тебе надо, почему ты вообще это решил? Да, такие рациональные вопросы нам задает. Любовь рациональна, скажите. Как она рациональна? Она не рациональна. Но мы поддаем рациональному мышлению и потом, ну ладно, согласились, это же хорошо, и сдвинули на потом. Почему мы не отказываемся, а сдвигаем на потом? Потому что идея хорошая была. Представляете, хорошая. Жена приедет с фестиваля, а я там дом убрал, квартиру навел. Вот мужчина в доме. Хорошая идея. Ну что я буду там? Ее обязанности делать, что ли? Потом скандал устроить, что ты своим делом. Лучше своими делами хорошо, чем моими плохо. И, ну, так, знаете, там найдет что-нибудь. И фактически, почему мы не отказываемся, а смещаем во времени? Потому что мы хотим остаться хорошими людьми, при этом не будучи ими. Ничего не делая, но мы должны чувствовать себя кем? Хорошими людьми. Бог хороший. А мы на его месте. Оп, заскочили. Только Бог все делает, да? А мы ничего не делаем на его месте. Поэтому, естественно, ну, нам нужно этот эффект смещения во времени сказать, это не равно. Это не потом. Если делать, то когда? То сейчас. Если пришла, мы сделаем. Может, это будет оценено другими людьми, не оценено. Но мы будем перед Богом жить. Он нам послал эту мысль. Хорошие мысли, служение. Это приходит из природы, это из глубины, из души. Поэтому, избавившись, перейдя этот страх и сделав поступок, мы увидим, что вообще, в принципе, ничего страшного. Это называется прыжок веры. Одна собачка, что-то сегодня история про собачек. Собачка, она очень хотела пить, она была мучима жаждой. И она нашла водоем, подбежала и посмотрела, а там на нее из водоема кто? Ну, другой пес такой, прям в нее. Она испугалась, убежала, а бежать далеко не может. Жажда говорит, что счастье это здесь, вода здесь. Но она проявила некоторый разум. Она подбегала. Ну, раньше она просто наклонялась, а сейчас она ближе к водоему разогналась, прыгнула и упала в водоем. Упала и начала пить.

0: Я вернусь, да, то есть к тому, что я хотел сказать. Это особенно, кажется, очень важная вещь. Я уже сказал, что это, пожалуй, одна из самых важных вещей. И прежде всего для тех, кто еще не замужем, не женат. Это важная вещь, пожалуйста, послушайте. Может быть, одна из самых важных вещей, которые хотел бы сказать. Интуитивно, наверное, вы это понимаете, но вот насколько это вошло в ум, это вот другое. Так вот, если далеко не все зависит от судьбы, то тогда вам нужно привыкнуть, возможно, будет к тому, что у вас все получится далеко не с первого раза. Да? То, что вы сделаете какие-то ошибки здесь, на этом пути, вы будете пробовать с одним человеком, с другим, с третьим, с четвертым. Получится, может быть, на пятом, на шестом. Вам повезет, если на первом, здорово. Но, возможно, особенно для молодых это касается, возможно, на пятом, на шестом. Не должно быть тут разочарований, да? Очень часто я с этим встречаюсь, когда молодые люди, вот, особенно вот у нас, мы особое духовное общество, да, вот, и мы здесь говорим о очень высоких ценностях, мораль, вот, и молодые люди очень хотят, как везде, естественно, выйти замуж, жениться, да, и вот ты их сводишь как-то, пытаешься, вот она из Томска, он там из Барнаула, вот, не получилось, все.
1: Крах.
0: Крах. Все, не получилось. Больше я не буду даже пытаться. Все. Это не для меня, как похоже. А потом спрашиваешь, начинаешь разбираться. Интересная вещь такая. Начинаешь разбираться. А ты как думаешь, она тебе вообще подходит? Ну, или там он тебе подходит? Начинаем анализировать. Он говорит, не, не подходит. Я говорю, так ты танцуй и радуйся, что у вас ничего не получилось. Представьте, если бы у вас получилось, ты бы вышла за того, кто тебе не подходит. Просто бы время потеряли, вот и все. Или наоборот, там... Ты бы женился на той, кто тебе не подходит. Ты радуйся и танцуй, что Бог тебе открыл глаза, да, на это. Вот. Попробуй с другим человеком. Вот. Вы просто подумайте, ну вы же тут симпатичные мужчины, молодые, да, там, женщины. Вы подумайте, вспомните, неужели вы ни разу никому не нравились? Да наверняка нравились. Я нравился нескольким женщинам, уж точно я это знаю. Ну как бы отвергал их. То есть что теперь, у них судьба такая, что ли, все? Да, они прекрасно вышли замуж за другого. Все нормально, большинство из них. То есть, поэтому тут нужно сразу приготовиться, что получится, может быть, не с первого раза. Да? Это не значит, что нужно ко всем в постель прыгать, да? То есть, иду пробовать. Нет, я не об этом говорю совершенно. Тут я говорю именно об эмоциональном комфорте, да. Когда люди чем-то объединены, хобби, духовность вместе, вот. Они похожи друг на друга, подходят, о чем мы говорили, да. То есть... Предыдущее. Вот это очень важно. Запомните, пожалуйста. Не должно быть такого разочарования, фиаско. Все, не получится. Все, это не судьба. Я какой-то не такой. Мать природа на мне отыгралась.
1: Вот. Нет. У меня полный комплекс. Я вообще никому не нравлюсь. Ужас.
0: Я очень люблю свою супругу. Очень люблю свою супругу. Но я вам ответственно могу сказать. Хороших женщин много. Да, если бы я не нашел ее. Нет, я такого не говорю.
1: Это живой комплекс.
0: Да. Но хороших женщин много. Я надеюсь, что и мужчин, конечно же, много. То есть, понятно, да?

боимся. Страх он есть. Вы когда-нибудь задумывались, на чем больше всего делают деньги люди? Кто-нибудь задумывался? На пище. Все мы люди любим кушать. Существует масса ресторанов, существует масса магазинов, где мы можем поесть. На этом делают самые большие деньги. То есть еда – это такая вещь, без которой никто не может обходиться, правильно? На чем еще больше делают деньги? На сне. Люди знают, что люди любят спать. Поэтому на этом делают тоже большие деньги. Это все дома, кровати. Если мы делаем кровати, кровати – это нормально, но для кровати нужны еще дома, правильно? Чтобы поставить кровати в эти дома и там спать. И вот это все недвижимость, на этом самые большие деньги делают. Но еще, помимо этого, делают еще больше денег. Знаете, на чем? Одним словом можно сказать. На страхе. На этом делают большие деньги. Туда входит медицина, туда входит вооружение. Вам говорят, будьте осторожны, на вас могут напасть. И поэтому создают заводы, где делают большие бомбы. На это уделяют самое большое количество денег, выделяют и так далее. И страх – это огромнейшая сила. Огромнейшая сила. И мы можем направить ее на Бога. Представляете, эту силу можно направить на Бога. Чего мы вообще должны бояться больше всего, как вы думаете? Вот самое большое, чего мы должны бояться? Святые отвечают на этот вопрос. Мы должны бояться забыть о Боге. Этого мы должны бояться. Как только мы забываем о Боге, все, наша карма прошлая наваливается, и мы идем по своей карме. Единственное, чего мы должны бояться в этом мире, это забыть про Бога. Как только забыли, то нам ничего не поможет. Но если мы помним о Боге, то некий страх он нам ничего не может причинить. Был такой один почтальон, он разносил газеты по домам. И в один прекрасный момент он решил поклоняться Богу. Он пришел в храм, и там ему сказали, что ты должен не просто разносить газеты там, ты также еще должен все это время, пока разносишь газеты, думать о Боге. И почтальон говорит, ну так это невозможно, это невозможно. Вот так он сказал. И однажды, рано утром, он, как всегда, взял свои газеты и пошел их разносить. В этот момент из дома выбегает наркоман с ножом и подставляет его к горлу, к этого почтальона. Ну, такое бывает в жизни иногда. Тот сразу испугался. Представьте себе, не знал, что делать. Затрёсся вот так. И в этот момент в его сердце, он услышал голос. «А чего ты боишься?» Он услышал параматму, он услышал Бога в сердце. Говорит, что ты боишься? Глупец. Бояться-то нечего. Мы уже поняли, да, чего надо бояться больше всего. И когда он услышал этот голос, то страх у него исчез. И он просто взял нож у этого наркомана и приставил ему в горло. И наркоман просто убежал. Такая вот. После этого он старался думать постоянно о Боге. Постоянно думать о Боге.

Задача речи – сознание передать, чистоту сознания. Если сознание чистое, то вместе с этим сознанием передается вдохновение. Передается вдохновение стать лучше. Я вдруг реально понимаю, я хочу быть лучше. Мне хочется быть лучше, я должен меняться, я не должен быть таким, как вчера. Я должен действительно стать другим. Сколько можно завидовать, фу. Сколько можно жадничать, фу. Сколько можно вожделеть, фу. Мне это все стало противненько, все это становится. И вот это значит, что действительно речь передает состояние сознания. Для этого мы собираемся вместе, чтобы обменяться своим вдохновением. Это основная цель наших встреч. Мы не информацией обмениваемся. Это все вы можете так прочитать. Ничего такого особенного нет. Обычно кто-то даже иногда встает. Я это все знаю, что вы все это рассказываете? Другое что-нибудь расскажите, чего я не знаю. Я говорю, я не знаю. Сами тогда чего-нибудь поищите, где-нибудь походите. Мы общаемся не для этого, не для того, чтобы неожиданное рассказать, не для того, чтобы необычное рассказать. Нет, мы общаемся, чтобы поделиться своим энтузиазмом, своим вдохновением, своей чистотой, чтобы заразиться друг от друга желанием быть чистым. Настоящее изменение – это когда я чувствую, что то, что раньше меня устраивало, теперь не устраивает. Что эта грязь меня раньше устраивала, а теперь она меня раздражает. То есть меня должны начать раздражать те мои поступки, которые раньше меня абсолютно устраивали, которые я считал абсолютно нормальными. А теперь они стали меня раздражать. Вот это значит, что общение сработало. Это значит, что мы действительно слушали друг друга, слушали внимательно, пытались понять, проявляли эту доброту, хотели как-то действительно поделиться, самым ценным поделиться. Потому что ценное – это не информация, ценное – это трансформация. И тот, кто себя хоть чуть-чуть трансформировал, он может поделиться этой трансформацией, он может дать это вдохновение, что сразу же захочется стать таким же. Сразу же захочется встать на эту же платформу мышления, на эту платформу разума, на эту платформу чистоты. Сразу же таким захочется стать. Потому что мы идем за кем-то. Мы не за информацией идем. Мы за реальными личностями идем. Мы за реальными героями идем. Поэтому мы должны друг для друга быть героями. Каждый в чем-то герой. Каждый что-то победил в себе. У каждого есть какая-то победа, и мы должны делиться этими победами. Мы должны делиться этими успехами. И вот для этого мы собираемся. Вот это основная цель. Иначе получаются такие вот помойки, засаженные цветами, очень хорошо причесанные, оформленные, наштукатуренные. А пахнет как-то подозрительно. Чувствуешь, что-то не то как-то. Говорит человек, конечно, умно, но как-то что-то вот не то. Так что вот это некоторое умение быть чистым и передавать эту чистоту, это основа жизни, это основа и семейных отношений, вообще любых взаимоотношений. Вот это некоторая красота философии, красота знания.

0: вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Теоретически давным-давно, много-много тысяч лет назад, существовала практика омоложения. Есть разные практики омоложения. Кто-то купался в кипящем молоке, я не знаю, помогало или нет. Кто-то принимает чаянпраш, кто-то китайские чаи, кому что нравится. Была практика омоложения через жертвоприношение. Бравое старое животное приносило жертву, из огня, священного огня, выходило молодое животное. То есть акта убийства не было, был акт омоложения. Но так как сейчас система омоложения аннулирована, вы не сможете омолодиться ничем. Можно так себя немножечко как-нибудь так, скажем так, подровнять, да, конечно же, освежить, но омолодить не получится, к сожалению. Не работает никакая система омоложения, поэтому и данная схема тоже не работает. Просто она описывается как существующая в ведах, поэтому, чтобы не было, так сказать, особых волнений по этому поводу. Эти вещи описываются. Много чего сейчас нет. Сейчас нет великих йогов, которые живут много сотен лет. С помощью йоги сейчас тоже невозможно жить долго. Поэтому вы не сможете продлить свою жизнь. А с помощью йоги, это описано в ведах, да, что человек может замедлить дыхание и прожить на несколько сот лет больше. Но сейчас у вас это не получится. Нет, хотя это описано. Поэтому описано, но в реальности нет. Поэтому некоторые вещи уходят, да, так сказать, в историю уходят. В историю это тоже, так сказать, немножко из истории, поэтому мы должны немножечко разбираться в истории. Поэтому, в общем-то, здесь и дается подобное описание, чтобы мы не волновались. То есть все нормально, все работало, все действовало, система была безопасной, все хорошо и здорово.
2: Вот такой вопрос. Когда человек получает освобождение, получает еще и трансцендентное тело, духовное тело, да? Но джина там все равно приходит присутствие. Больше, больше. Привыкающий, да? Или нет?
1: Имеете в виду духовное тело в духовном мире? Это уже душа, и рядом с душой всегда находится Бог. И поэтому духовный мир – это место, где Бог всегда рядом. А поэтому уже нет такого органа, как сердце. То есть нет вот этой жуткой бухающей машины из горы мышц с какими-то там, так сказать, желудочками, клапанами. То есть достаточно такая грубая машинка. Ее уже нет, то есть все тело представляет из себя душу. Духовное тело, поэтому называется. И поэтому духовный мир – это где Бог всегда рядом. Поэтому он всегда рядом, в общем-то, и выполняет уже эту функцию вечного друга. Здесь это друг, который вынужден прятаться от нас за углом, поэтому он прячется от нас, потому что мы не хотим его видеть. Не хотим его видеть. В духовном мире мы уже хотим его видеть, поэтому он перестает от нас прятаться. Поэтому все хорошо, он всегда рядом. Он всегда рядом.
2: Вот Кришна в виде Параматмы уже в физическом мире, я прочитала, побуждает Дживу наслаждаться
1: материальной природой, через
2: контроль. А это почему он побуждает? Чтобы выполнять желание?
1: Исполнять желание, да.
2: А почему побуждается?
1: Давайте разберемся, где это написано. Где-то. Чтобы разобраться, всегда нужно цитату точно, чтобы мы могли разобраться. То есть принцип-то в том, что в общем-то, больше, если говорить, для нас будет понятнее, это принцип разрешающий. Само желание наслаждаться, в общем-то, исходит из души. Само желание наслаждаться. И если бы мы, конечно же, наслаждались налево и направо, как нам хочется, то натворили бы, конечно, дел слишком много для того, чтобы мы могли вынести. Поэтому есть некоторый разрешающий фактор. Поэтому определенные вещи нам разрешаются, определенные не разрешаются. И сама вот эта функция деятельности, находится в душе, то есть душа хочет действовать. Но сами механизмы от нас не зависят. То есть мы не можем эксплуатировать материю, мы не можем с ней соприкоснуться, мы не можем ее использовать. Поэтому, в общем-то, за все эти функции отвечает, в общем-то, уже энергия Бога. Сами мы не можем ничем не пошевелить, ни атомом. Вообще материя очень подозрительное явление. Но фактически материя как таковая, ее даже нельзя назвать материей-то. То есть материя, как нам представляется, это нечто плотное. Но если мы в реальности посмотрим на материю, то мы увидим, что материя, в общем-то, состоит из пустоты. Давайте возьмем тот же атом. То что такое атом в реальности? Это ядро атома и электрон, который там отдален. Да? И насколько он отдален, давайте реально посмотрим эти размеры. То есть это несколько десятков, скажем так, если взять это все и переложить на нашу реальность, то примерно это будет так. То есть примерно как если мы возьмем футбольный мячик на середину футбольного поля и спичечную головку отнесем на самый дальний ряд этого футбольного поля. Вот примерно будет атом такой. То есть пустота на самом деле. Если мы возьмем сами эти названия, там вот эти микрочастицы, ядра, там ядра, электроны, там протоны, я не знаю, там кварки, все что хотите, то когда мы их будем изучать, окажется, что они тоже из чего-то состоят. То есть что тоже некоторая пустота. То есть все это просто определенные связи, определенные энергии. Мы просто все это назвали какими-то терминами. Но в реальности мы видим, что все это энергия. Все это не является какой-то плотной структурой. То есть плотности никакой нет. Все это какие-то энергии взаимодействуют, крутятся. Мы их назвали для красоты чем-то плотным. Но на самом деле ничего плотного нет. То есть все это как-то там крутится, взаимосвязано. Ну, то есть в реальности и материю это нащупать невозможно. То есть ее нет, в общем-то, этой материи плотной. И мы как душа даже не можем с этим вообще как-то разумно взаимодействовать. Поэтому все это делается без нашего участия, мы просто проявляем желание. Нам дается разрешение. Ну хорошо, хочешь, так сказать, эту схему закрутить, пусть крутится эта схема. И она закрутилась, все, электроны побежали, атомы побежали, ядра там что-то там стали взаимодействовать. Все, пошло, закрутилась какая-то схема, и мы довольны. То есть очень похоже на ребенка, который просто какую-то игрушку заводит и включает, он не понимает, как действует эта игрушка. Просто он хочет, чтобы она заработала. И он нажимает на кнопку, и эта игрушка начинает работать. И он довольный. А-а-а, игрушка заработала. Также и мы заводим какую-то схему. Хочу вот этого. Ну хорошо, ладно, включили эту схему, она заработала. Но в результате мы довольны, что-то крутится вокруг нас, что-то действует. Игрушка какая-то закрутилась. Но тут, так сказать, если мы уйдем на какой-то уровень реальности и посмотрим, где эти взаимодействия, мы их не найдем. То есть мы не найдем эти взаимодействия, все это находится, в общем-то, в руках более серьезных управляющих элементов. Поэтому, в общем-то, как мы говорим, параматма, говорится, что вот эта вот руководящая сила, она больше большего и меньше меньшего. Мы изучали это в Шриша Панишат. Помните, был такой стих. И мудрецы утверждают, что вот эта всепроникающая сила настолько маленькая, что она может попасть на край атома и 6 часов идти до центра атома пешком. Такое дается, так сказать, для нас понятное сравнение. Вот представьте себе, насколько это проникающая сила. То есть насколько все это для нас непостижимо, насколько все это без нас устроено, отлажено, и мы просто являемся некоторым таким потребителем, причем ничего не понимающим. Как мы говорили, да, что все, что мы можем, это поставить эксперимент и удивиться в результате, к чему все это пришло. Поэтому, в общем-то, больше, скажем, такая позволяющая сила в этом плане. Больше позволяющая. Еще вопросики?
2: Скажите, пожалуйста, а параматма – это единственное материальное мира, да?
1: Нет. Это аспект Бога, поэтому, в общем-то, это не явление материального мира, но присутствующее в материальном мире. Это не продукт материального мира, но присутствует только в материальном мире.
2: Ну, там на высших планетах параматма, она...
1: Если это материальный мир, то присутствует.
2: А на высших, естественно, не материального, а духовного мира.
1: Я же сказал, что только в материальном мире присутствует это явление. Материальный мир – это место, где душа не хочет видеть Бога. А поэтому Бог скрывается в виде параматмы, вот этого аспекта в сердце, который прячется от нас в собственном сердце. Как только мы освобождаемся от этого нежелания видеть Бога, мы попадаем в духовный мир. Соответственно, прятаться уже незачем. И это, так сказать, уже присутствует прямой аспект. То есть уже прямое общение происходит. Сейчас косвенное общение. Хотя Бог находится прямо в нашем сердце, у нас общения нет. Нас это не волнует. Представьте, что в вашей квартире живет еще один человек, и вы не хотите его в упор замечать. Очень подозрительно. Вот что это такое? Очень подозрительно, правильно? Вот и наша жизнь сейчас очень подозрительна. То есть прямо в нашем сердце живет Бог, нам все равно абсолютно. Ну и пусть живет. Его дело. Ему надо, пусть живет. Так это как из анекдота. Знаете, а можно с вами пообщаться? Он говорит, вам надо, вы общаетесь. Также Бог, Он все время пытается как-то выйти с нами на связь через совесть, через какие-то желания, через эмоции. А мы говорим, ну тебе надо, ты там, пожалуйста, и живи. Мы тут при чем? У нас своя жизнь, у тебя своя жизнь. И пока мы от этого не избавимся, конечно же, ничего более-менее такого яркого в нашей жизни не произойдет. Поэтому это и есть такое первое, в общем-то, освобождение. Первое, от чего человек освобождается, вот, от своего нежелания видеть Бога. Это и есть освобождение. Поэтому он еще находится в этом теле, он еще находится в этой реальности, но он уже свободен от этой иллюзии, от этой тяжелейшей иллюзии. Это очень тяжелая иллюзия. Просто тяжелая иллюзия. Представьте, что в вашей квартире Путин живет. А вы этого не замечаете, не хотите замечать. Думаете, да откуда он там может жить, правильно? Он же не может жить в вашей квартире. Честно. Ну, конечно, нет. А тут прямо в теле Бог живет. Конечно, вот сказки рассказывают. Сидит Вячеслав Олегович. И байки тут нам рассказывают. Сам Бог. Живет в нашем сердце. Конечно, байка. И пока мы от этой иллюзии не освободимся, пока нам не перестанем, пока мы не поймем эту реальность, пока мы в действительности не осознаем то, что прямо в нашем сердце, то, что в нашей квартире Путин, прямо в сердце Бог живет. До этого мы считаемся, в общем-то, существа, находящиеся в иллюзии, в тяжелой иллюзии. Поэтому мы ведем себя соответствующе глупо. Потому что не понимаем, насколько у нас есть много прямо в нашем сердце, насколько у нас могут быть отношения прямо в нашем сердце уже установлены. Поэтому нам грустно, одиноко. Нам поговорить не с кем. Все говорят, мне поговорить не с кем. Только Путин один дома живет, больше не с кем поговорить. Это иллюзия, да. Это форма иллюзии. Чего плюсики?
2: Скажите, пожалуйста. Вот общение по интересам или дружеское общение, оно тоже необходимо. Вы говорили, что когда люди ссорятся по каким-то интересам, в их общении нет того развития, которое как-то присутствует в общении.
1: Мы говорили об отделении. Мы не говорили о схождении. Мы говорили об отделении. Когда человек отделяется через такое общение. Да, об отделении шла речь. Некоторое такое сектантство. Вот это и есть как раз термин сектантство. То есть, когда мы не можем полноценного общения иметь, а нам нужно очень узкое общение какое-то. На основе какого-то одного, какой-то одной идеи. То есть, нас вот эта идея устраивает всех, и мы на этой идее общаемся. Мы не можем более широкую платформу воспринять, она нас раздражает. Слишком много всего. Слишком много, что нужно понять, слишком много, что нужно пережить, слишком много, что нужно прочувствовать, слишком многих надо терпеть. Поэтому мы уходим в вот такую, в некоторую отделенную структуру, в которой спокойно. Потому что многого терпеть не надо, много переживать не надо. Все ясно и понятно.

это время иллюзии. Все отделяются. Государство отделяются, дети от родителей отделяются, все, что хотите. Все друг от друга отделяются. Это время иллюзии. Поэтому и в общении так происходит. То есть нам легче отделиться и быть маленькой группой. Это так и происходит. Через это нужно пройти. Это нормально. Это не является какой-то такой большой проблемой. Это то, через что нужно пройти, пережить. Это нужно прожить, прочувствовать. Сказать, со всех сторон понять и выйти обновленным, это некоторое обновление. Это, скажем так, стандартный этап развития. После этого происходит глобальный скачок сознания, когда человек понимает, что необходима все-таки широта мышления. На узости мышления не выживешь. Слишком грустно. Поэтому, ну, когда человек проходит через узость мышления и переходит к широкому мышлению, у него такое обновление в сердце происходит, что... просто чудо. Но это некоторый такой кризис. Это может быть такой один из основных кризисов. И все через него проходят. Все через него проходят. Поэтому, в общем-то, это классика жанра не является большой проблемой. То есть это не проблема, это, скажем так, стандарт. То есть как экзамен, он не является проблемой, просто он может быть такой достаточно интересный для неподготовленного зрителя. И фактически каждый человек находится сейчас в этом состоянии отделения. Просто один признается себе, другой нет. То есть фактически, а что такое семья? А семья — это отделение, это невозможность любить всех. Мы не любим всех, поэтому нам нужна семья. Мы готовы любить одного человека. И то не готовы. Вот мы готовы любить одного человека и еще парочку отпрысков, так сказать. Вот на это мы готовы. Но любить всех мы не готовы, поэтому что такое семья? Это социальная секта. Правильно? Правильно. Это социальная секта, в общем-то, и это не является проблемой. Это не является проблемой, если мы растем. Если рост есть, и мы проходим семью, и выходим из семьи обновленными. Но это дается аж 25 лет, 25-30 лет, чтобы пройти семейный уклад. Но если человек не проходит, то, конечно же, это проблема. И поэтому это происходит на всех уровнях. На всех уровнях, поэтому все мы через это проходим в той или иной степени. Это нормальная система. Нужно просто понимать, что необходимо в своем сердце увидеть, как, в общем-то, общение воздействует на наше сознание. Увидеть это. Поэтому через разные ступени, через разные эти этапы, проходя, мы очищаем свое сердце и доходим до любви к миру. Очень трудно любить всех, это очень высокая стадия. Очень высокая стадия называется махатма. Махатма, великая душа. Ну кто может сказать, что он махатма так просто? Пусть подымет руку. Нет, мы не махатмы. Мы не можем любить всех, поэтому мы все находимся в той или иной стадии отделения. Но когда мы перестанем отделяться друг от друга, от Бога, от социума, от мира, то тогда наша душа станет полностью освобожденной. И это очень высокая стадия. Поэтому, в общем-то, это не то, что проблема, это, скажем так, классика жизни. Поэтому, в общем-то, эти тонкости нужно знать. Угу, еще вопросики. Я понимаю, да. Увольнять с должности может ректор, но не студенты. Студенты не увольняют с должности. Понимаете? Они принимают резолюцию совета директоров. Да. Самостоятельно ученик не может давать оценку поведению учителя. Не может. Он может понять оценку, которую дает совет директоров, и принять ее. Но он не может сам давать такую оценку. Так у нас быстро, знаете, то есть, сходите там в институт какой-нибудь, поговорите, ну, со студентами, они бы всех выгнали. Их всех не устраивает. Нет, сам ученик должен всегда сохранять позитивное отношение к своему учителю. Сам ученик. Он смиряется с тем, что должность снята, но к личности он относится так же хорошо, как раньше. Тут должно быть разделение. С должностью мы должны смириться. Но это жизнь такая. Дается должность, человек уходит с должности. Это так устроен мир. Это нормально. Но к личности не должно быть изменяемого отношения. К личности должно быть то же самое отношение. И тогда это здоровый ученик, это правильное отношение.

0: Если вместе с должностью также теряется отношение, это политика. В политике все так. Мы к человеку хорошо относимся, если у него есть должность. А недавно мы были в самом святом месте, на Радхакунде. И к нам подошел один из местных таких веселых браманов. Да. И предлагал бесплатно провести пуджу. Поклонение Радхакунде. Я знаю эту схему, поэтому я сказал, что он будет потом деньги просить. Больше деньги. Я сказал, мы не стали проводить, чтобы это сказать. Что мне очень не нравится, ну, когда сразу обманывают. Если честно, подходят, говорят, давайте проведем. Ну, когда действительно оно все приносит, там, благовония, цветочки, там, лампаду. Я всегда плачу, то есть мне не жалко. Но когда явно сразу обманывают, это очень нехорошо. Это очень нехорошо, поэтому мы отказались, и этот браман стал орать на меня. Он стал орать и говорить, вот, вы все тут негодяи, понаехали, черти откуда, непонятно. И тогда вдруг вышел маленький мальчик откуда-то. И он сказал, если вы ему платите деньги, вы хорошие, если не платите, то вы плохие. И ушел. Такой супермальчик. А в святых местах такие встречаются супердети. То есть они уже рождаются с каким-то суперсознанием. Не знаю, там индиго дети, не индиго, мне все равно. Но у них уже какое-то супермышление. То есть они видят все насквозь. Они видят, и этот человек, он был полностью поражен этим мальчиком и ушел куда-то. То есть во свое сейчас. Поэтому везде есть обманщики, везде есть обманутые. Это очень некрасивое отношение вот такое. То есть, если у кого-то есть какие-то возможности, какой-то почет, какие-то деньги, то к нему хорошее отношение. А если нет, то сразу плохое. Это вот бескультура. Поэтому, если отношения правильные, если мы смотрим на человека без погон, если мы общаемся, называется общение на уровне души, когда мы видим душу, а не внешнюю оболочку, тогда все нормально, все хорошо. Это называется гуру-татва. Это очень... Достаточно сложная наука, и она стала известна лет 5 назад, после соответствующих, так сказать, событий. Этим занялись и написали соответствующие книги. Шиварама с вами дал определенный семинар, написали книги по гуру-татве. Поэтому, кого есть возможность, пожалуйста, возьмите эти книги, прочитайте, чтобы разобраться в этой очень сложной концепции гуру. Это не просто. Это не просто так, поэтому... Если просто, вот я в пару слов смог объяснить. На самом деле, это толстые книги, очень серьезные объяснения. Ну да, сам принцип, сейчас разобрались. То есть гуру — это должность, это не личность. К личности мы относимся без изменения, а гуру мы принимаем, когда должность определенная кем-то занята, мы принимаем эту должность. Поэтому гуру может меняться, а личность не меняется, гуру может меняться.
1: Такое обычное окружение, например,
0: осуждение?
1: Да.
0: Осуждение – это форма самооправдания. Мы осуждаем других, чтобы себя самоуспокоить. Что мы или такие же, или как минимум не хуже. Это, а все такие. Я как все. Все так делают. А что такого? Это форма самоуспокоения. Самоуспокоение, поэтому человек, который постоянно совершает грехи, он постоянно критикует. Он постоянно критикует всех, чтобы себя постоянно успокаивать. Это такой некоторый, такой, чашка кофе некоторая. То есть нужно себя взбодрить. Все нормально, все такие же сволочи, как и я. Все нормально. А если нет, мы их выведем всех на чистую воду. Давайте выведем всех на чистую воду. Очень некультурно. Сегодня я смотрел похороны Ельцина, да? Я смотрел, и комментарии идут, что он плохого сделал. Ну что это такое? Ну полная бескультурия. Я выключил, не стал смотреть. Уже похороны посмотреть невозможно. Ну какое тебе дело? Ну все, ну человек уже сделал. Какое тебе дело вообще до него? Ты что, был когда-нибудь президентом? Ты когда-нибудь, ты, знаете, жалкий работник местной газеты. Ты когда-нибудь нес ответственность за целую страну? За несколько миллионов балбесов? За войны? За взрывы? За экономику? Директора есть предприятие? Здесь. Есть? Очень сложно быть директором даже маленького предприятия. Очень сложно. Это тут целая страна. И сидят и разглагольствуют. А все равно вот это не так. А все равно вот то не так. Ну настолько все это вот некрасиво. Я выключил, не стал смотреть. Хотел посмотреть. Как-то надо быть в курсе серьезных событий. Но невозможно. Настолько оскорбительно все. Маразм. Ну полный маразм вообще. Ну просто вот молча надо все это делать тогда. В ведах так и говорится, не можешь сказать хорошее, молчи. А плохое любое может сказать. Человек должен научиться хорошее говорить. Научись сначала хорошее говорить. Плохое может говорить только тот, кто много говорит хорошего. У него есть право. То есть, если человек умеет говорить хорошее, он имеет право сказать плохое. У него права есть на это. Но если ты не сказал много хорошего, молчи. Сиди, молчи. Никто тебя не спрашивал. Просто очень некрасиво. Поэтому есть культурные законы. Например, или хорошее, или ничего, говорится. Об ушедших. А еще говорится, кто прошлое помянет, тому операцию на глаз. Да. А лучше лоботомию сразу. Чтобы не тянуло. Все очень так понятно и просто определено. Достаточно ясно. В ведах также утверждается, что это оскорбление, но вспоминать прошлого человека. Потому что все меняются, все меняются. А жизнь — это постоянный процесс изменения. Изменение — это изменение проходит через ошибки. Человек совершает ошибку и меняется после своей ошибки. Человек не меняется без ошибок. Если бы мы менялись без ошибок, мы бы уже все были святыми давно. Прямо завтра. Представьте, меняться без ошибок. Раз и изменился, вот здорово. Но человек меняется через ошибки. Поэтому какой смысл ему их припоминать? Он через это изменился. Он через это вырос. Поэтому ошибки припоминает только невежда, только полный невежда. Это признак невежества, глубочайшего невежества, припоминать другому ошибку. Если что человеку вручают диплом в институте, говорят, а мы вот выяснили, в третьем классе ты О неровно писал, палочки у тебя были кривые. У меня мама хранит мои тетрадки за первый класс, я смотрю, ужас какой-то. Это я все писал? Мама любит хранить там дневники всякие, там я смотрю свои дневники, о, да. Надо сжечь быстрее. Школьные. Там, да, много чего интересного. Какой смысл во все это лезть, копаться? Это очень некрасиво. Очень некрасиво. Поэтому думать о прошлом — это проявление негативного сознания. Нужно думать о будущем. Если мы думаем о будущем, мы сможем правильно жить в настоящем. Если мы думаем о прошлом, то мы будем и ошибки совершать в нашем настоящем. Будем неправильно жить в нашем настоящем. Мы будем продолжать эти ошибки прошлого. Поэтому о будущем нужно думать. О будущем. На основании священных трактатов. На основании священных трактатов. Какое оно должно быть? Как надо жить? Это будущее. Вы уже делали так.
1: Дело в том, что я не знаю.
0: Нет, вы это знаете. Как это вы не знаете? Да. Все знают, как надо. Но не хотят этого делать. Кто это не знает, как надо? Все знают, как надо. А делают, как хотят. Желания нам мешают делать, как надо. Мы знаем, как надо. Мы знаем, во сколько нам надо встать. А просыпаем. Мы знаем, как надо. Просто не хотим. Факт. Кто это не знает? Покажите мне его. Я с ним поговорю. Не знает он. Все знают. Все прекрасно и хорошо знают. Это не какая-то тайна. Все ясно достаточно. Поэтому не хочет. Вот в чем проблема. Не хотим. Поэтому если будем думать о том, как надо, то и желания будут меняться постепенно. А если будем думать о том, как мы уже поступали весело и как было здорово, желания не будут меняться. Они будут утверждаться. Ведь здорово же было, факт? Ну нормально же было все-таки. Ну было же хорошо, согласитесь. Ну было. И это нас будет утверждать.
1: Вы говорите, что функционер,
0: значит, пора переходить к сегодняшнему стиху. Это да, сегодняшняя тема. Вторая глава, 6 стих, да, мы сегодня должны прочитать. 6 стих, 87 страница, да? Да. Ом намо Бхагавате Васудевая.
2: Ом намо Бхагавате Васудевая.
0: Ом намо Бхагавате Васудевая.
2: Ом намо Бхагавате Васудевая.
0: Ом намо Бхагавате Васудевая. Текст звучит на санскрите так. Начайта двидмах катаранно гарьё ядва джаема ядивано джаеюх. Ян эва хатвана джидживиша мас кевасхитах прамукхетхар тараштраха. Переводится это так. Еще неизвестно, что лучше для нас, победить их или потерпеть поражение. Сыновья Дхритараштры стоят сейчас перед нами на поле боя. Если мы убьем их, жизнь наша утратит смысл. Сомнения. Разбираются сомнения. И сомнения — это признак кризиса сознания. О чем говорит кризис сознания? Кризис сознания — это значит, что жизнь, судьба, Бог посылает нам ситуации, которые своими силами разрешить уже не получается. То есть до какой-то степени мы можем решать, но однажды приходит кризис, все, приходит ситуация, которую не можем своими силами, все, не получается. А значит, пришло время обращаться за помощью. За помощью к тем, чье сознание находится на более высокой платформе. Это есть аскеза. Это называется аскезой. Аскеза — это не только умение терпеть какую-то неудобную ситуацию, неудобное положение, какое-то отсутствие уюта. Нет. Аскеза — это также смиренное принятие своей ограниченности. Смиренное принятие того, что у меня есть границы, есть потолок, за который я не могу перепрыгнуть. Поэтому должен обращаться к кому-то более знающему. Это есть аскеза. Это форма аскезы, причем такая очень серьезная аскеза. Принять свою ограниченность. Люди не хотят следовать этой аскезе. Люди готовы не есть, не спать, люди готовы умирать на работе, все что угодно. Они готовы пить там свою собственную мочу ради собственного здоровья. Очень подозрительно. Но они не готовы терпеть самую главную аскезу. Это принятие своей ограниченности. А это факт. Мы ограничены. Мы очень сильно ограничены. И это аскеза. И жизнь человека предназначена для аскез. Однако человек никак не хочет с этим согласиться. Он старается всячески избегать любых неудобств, чем делает свою жизнь все более несчастной. Но только разумная аскеза, если человек способен следовать разумной аскезе, он может дать, эта разумная аскеза может дать человеку доступ к неограниченному счастью. Сейчас у нас есть доступ к ограниченному счастью. Какие-то ограниченные варианты мы можем получить. Накушаться, например, да? Ограниченное счастье. Очень ограничено, так минут 10. Не более того. И все остальное, все остальные виды счастья минут 10 занимают. Очень ограниченное счастье. Но аскеза дает доступ к неограниченному счастью. В этом секрет аскезы. Это мир по определению ограничен, то есть мы уже говорили, это мир ограничений. И здесь ничем невозможно наслаждаться постоянно. Материя ограничена. Все имеет свой срок годности. Вы заметили, наверное, да? У всего есть свой срок годности. А если срока годности нет, значит, лучше к этому вообще не прикасаться. Это, скорее всего, яд. Нужно быть очень опасным. Если срока годности нет, все, это очень опасно. Но сердце нам подсказывает. Счастье должно быть безграничным. Так как любое ограничение счастья приводит к страданиям, в этом идея. Любое ограничение счастья тут же приводит к нестерпимым страданиям. И тут такая интересная идея возникает. Очень интересная логическая идея. Закончившееся счастье по определению превращается в горе. То есть, если счастье заканчивается, это горе по определению. Закончившееся счастье превращается в горе. Поэтому любое временное счастье — это просто адские страдания. По определению адские страдания. И человек хватается за то, что кажется ему счастьем, но каждый раз оказывается, что это очередной вариант страданий. Да? Очень интересно. Мы хватаемся за это, думаем, ну вот это любовь вечная, вот она навсегда, вот это мой вариант, вот она моя половинка, четвертинка, шмурская, не знаю. Оп, ухватили, как-то за волосы подтащили, как-то раз, женили на себя, все здорово. Нет, ты смотри, опять горе. Опять ошибся. Может, не того схватил? Так происходит. Каждый раз оказывается, когда мы ищем временное счастье, Когда мы натыкаемся на это временное счастье, это опять превращается в очередной вариант страдания. Поэтому вот в этом как бы и ответ на вопрос. Что счастье-то оно есть, да, но так как оно обладает этим вариантом временности, оно просто в горе превращается. Просто в горе. В этом идея. За все надо платить. За все надо платить. Если мы готовы платить такую высокую цену за счастье в виде страданий, мы все за это платим постоянно, каждый день, огромную цену, почему бы не заплатить достойную цену за настоящее счастье? За счастье не заканчивающееся. И для его обретения человек должен заплатить грамотные аскезы. Он должен научиться совершать аскезу. Что это значит? Это значит, что нельзя в этом мире делать, что попало. Вот это философия аскезы. Нельзя в этом мире делать, что попало. Надо ограничивать свои желания так, чтобы это приводило к возвышению сознания. Вот это принцип аскезы. Не делать, что попало. Что-то, то есть буквально аскеза – это прекращение близкого контакта с объектами чувств. Мы прекращаем близкий контакт с объектами чувств. Много-много объектов чувств. И мы от них отстраняемся. Эффект такого ограничения можно увидеть на реальных примерах. Посмотрите, какой-то простой, грубый материальный пример. Человек постится пару дней, самая простая еда ему кажется праздником. Все, он берет корочку хлеба, поливает ее там растительным маслом, посыпает солью и ест, причмокивая, так вкусно. Постились, да, когда-нибудь? Очень вкусно все сразу становится. Эти маленькие ограничения, отстранение от объектов чувств, сразу повышается уровень жизни. Сразу все становится намного лучше. Намного вкуснее, намного полезнее, намного здоровее. Не попейте воду пару дней, и вода заменит вам 100% соки. Все, вода будет вкуснее соков. В следующий раз не захочется сок пить, вода будет настолько вкусная. Сразу же появляется эффект. А задержите дыхание на пару минут. И вы будете готовы дышать приятным московским воздухом. Он будет для вас приятнее, чем аромат благовония. О, какой хороший вкусный воздух. Да, так интересно происходит. Это, конечно же, материальные проявления аскезы, но в этом ее принцип. Аскеза очищает. И правильная аскеза очищает сознание, освежает сознание, делает его более восприимчивым к счастью. Весь вопрос, какого счастья мы хотим, материального или духовного. И здесь самым важным является ограничение общения с противоположным полом. Это самая главная часть аскезы. Ограничение отношений с противоположным полом. Любая воля в этом плане тут же уничтожает результат всех аскез человека. Мы живем в мире отношений, да, факт. Это мир отношений, поэтому отношения должны быть интересными, да, нам хочется интересных отношений. Отношения должны быть полноценными, удовлетворяющими. И это возможно только в том случае, если они строятся по принципам, заявленным в священных трактатах. Отношения должны строиться по регулирующим принципам, которые определены уже, заявлены, как строить правильные отношения. Поэтому что предписывают веды? Веды предписывают духовную близость, а не телесную. Любые духовные трактаты предписывают духовную близость, а не телесную. Духовную близость. В этом принцип общения. Общение должно быть на духовной основе. Но человек ищет телесный. И это возводится в ранг героизма. Героизма, такая вот великая священная любовь, телесная любовь вводится в разряд героизма. Есть одна интересная история. Китайская история. Исторический факт. Нет. Не китайскую сейчас сначала. Сначала на ведическую историю расскажу. Акбар. Акбар, император Акбар, мусульманский император. Он спросил однажды своего министра, как долго у человека сохраняются похотливые желания. И министр ответил, до самой смерти. И Акбар не поверил, сказал, да не может быть. Как ты можешь такое говорить? Сказал, хорошо, чуть позже проверим. И через некоторое время министр зашел к своему императору Акбару и сказал, пойдем-ка сходим в одно место, но к одному моему другу, и возьми с собой свою юную дочь. И Акбар понял, что начинается какая-то интересная история. И они отправились вместе с ним, и министр сказал ему, что мы пойдем к человеку, который должен умереть сегодня. Мы пойдем к человеку, который умирает. И когда мы к нему войдем, будь добр, обрати внимание, на кого будет смотреть этот умирающий человек. Просто обрати внимание. И когда они зашли все вместе, Акбар обратил внимание, что действительно умирающий человек смотрел на эту молодую девушку. Действительно. И Акбар понял, да, действительно. До самой смерти остается это желание осмотреть на приятно выглядящий противоположный пол. Оно остается. Поэтому если человек не использует свою молодость для совершения аскез, тогда его чувства не смогут контролироваться в более зрелом возрасте. Он не сможет их контролировать в более зрелом возрасте. В сердце останется вот эти, останутся эти похотливые желания. Он ничего не сможет с ними сделать, даже на смертном одре. Ничего не получится. И что же это такое? Что же такое вот эти духовные взаимоотношения в материальном мире? Как они проявляются? Это очень интересно. Между двумя душами, которые закованы в эту оболочку тела. Мы хотим духовных отношений между душами, которые закованы в эту телесную оболочку. Что это такое? Сейчас объясню. Как их можно осуществить? Кажется, что это невозможно. Возможно. Здесь нужно понять один очень тонкий момент. Духовные взаимоотношения между душами, закованными в тело, это общение без попадания в зависимость от самого общения. Это общение без взаимозависимости. Когда мы общаемся без зависимости от самого общения. Общение приносит человеку великое наслаждение. Оно может быть очень приятным, мы говорили, затягивающим. Но именно это и является проблемой, когда общение затягивает. Затягивает. Это проблема. Фактически, затягивающие отношения ничем не отличаются от алкоголизма или наркомании. То же самое. То есть можно на наркотики подсесть, можно на алкоголь, а можно на общение подсесть с противоположным полом. То же самое. Человек может попадать в полную зависимость. Поэтому человек должен научиться общаться в материальном мире так, чтобы не попадать в полную зависимость от этих отношений. Чтобы не попадать в полную зависимость от этих отношений. Зависимость в материальном мире может быть только от Бога. Вот это полезная зависимость. Более того, человек должен стремиться к духовной зависимости. Человек должен стремиться к духовной зависимости. И это будет возможным при отсутствии зависимости материальной. Одним словом, от кого мы зависим, туда мы после смерти попадаем. Вот в чем секрет. От кого мы зависим? Зависимость — это связь. Поэтому от кого мы зависим, с тем мы связаны. Соответственно, туда и попадаем. Поэтому, например, в Ведах, если семья благочестивая, если семья религиозна, то жене рекомендуется быть очень зависимой от мужа. Потому что если муж религиозен, он возвращается к Богу, жена возвращается вместе с ним. А так и нужно постоянно рожать детей, там еще что-то, пятое, десятое. Ей время на религиозность нет, какая там религиозность? Там бы поспать когда-нибудь пару минут. Между тем, пока он не кричит. Эти 10 детей. Поэтому она просто привязана к своему мужу, и эта зависимость ее вытаскивает в духовный мир. Понимаете, как устроено, очень интересно. Но если этого нет, если этого духовного роста нет, тогда не должно быть такой серьезной зависимости. Иначе начинаются проблемы. То есть подмена происходит. Теперь можно одну китайскую историю рассказать. Очень известная китайская история. Много-много лет тому назад, можно принять удобное положение, взять подушку, сейчас буду сказку рассказывать. Много-много лет тому назад, было ли, не было ли, ну говорят, правда, в эпоху правления династии Цинь жила девушка по имени Мэн Ян. Известная история, очень китайская. И она появилась на свет очень необычным образом. Как-то раз одна супружеская чета посадила семечко тыквы. Ну, китайский вариант. Тыква. Растение росло быстро, и вскоре выросла огромная тыква. И когда супруги разрезали эту тыкву, то из нее появилась красивая маленькая девочка. И она росла доброй, смышленой. В общем, пожилые супруги очень дорожили, очень полюбили ее и приняли как свою собственную дочь. В это же время первый император этой династии Цинь был очень жестоким и деспотичным правителем. И для защиты недавно образованной династии он решил собрать несметное количество молодых людей, чтобы те, работая как рабы, построили вдоль северной границы Китая Великую Стену. Так началось строительство Великой Стены, Китайской Стены. И императору было абсолютно все равно до этих людей, поэтому, в общем-то, все они умирали от истощения на этих работах, тяжелых работах. И однажды, чтобы уклониться от этой рабской повинности, один молодой паренек, ученый паренек, он решил уклониться, был такой интеллигент. И он ушел из своего дома в поисках прибежища, стал прятаться. Однажды забрел в сад. Сад, который был за как раз забором этой семьи, в которой жила эта девочка. И девушка встретила там этого парня, а привела в свою семью. У родителей было доброе сердце, поэтому они приютили его, укрыли от этой рабской повинности. Соответственно, с ним познакомились, узнали его хорошо. Он оказался хорошим ученым, хорошим человеком, хорошим парнем. И они решили, что очень хорошая, в общем-то, возможность выдать девушку замуж. Это всегда, так сказать, некоторая проблема на Востоке. Поэтому они ее выдали тайно замуж. Но спустя 3 дня после этой тайной и радостной свадьбы слуги императора узнали об этом. Узнали об этом, ворвались в дом и схватили этого молодого мужа и отправили его на строительство Великой Стены. Год молодая жена ждала каких-то вестей, плакала, но толку никакого не было, вестей не было, и тогда она решила отправиться его искать. И путь к Великой Стене был долгий, длинный. Она целый день шла, ночью где-то пряталась, что-то ела, какие-то корешки, ягодки, цветочки, кто-то ей помогал. Но так или иначе ей давали какие-то добрые люди кровь и воду. И наконец однажды она добралась до Великой Стены. И она увидела, что все люди очень тяжело трудятся, просто умирают на этом строительстве, у нее сердце дрогнуло. И она стала расспрашивать о своем муже. Стала расспрашивать, но ей сказали, что, к сожалению, он умер через несколько дней, как только прибыл на эту стройку. Что он долго не выдержал, был такой интеллигент. Поэтому через несколько дней умер, его похоронили прямо под самой стеной. Так как стены очень хорошо строятся на костях, его похоронили прямо под самой стеной, чтобы стена была крепче. Такая очень интересная стена. Туда сейчас водят туристов. Не были на стене? Туристы ходят смотреть. Это стена на костях этих работников построена. Такая стена кладбища. И поэтому сердце ее дрогнуло. И она стала плакать на вершине этой стены. Рыдала, она сидела на этой стене, плакала. Ее слезы текли, и ее плач потряс рабочих, как она очень уж искренне рыдала, и поэтому все тоже стали плакать вместе с ней. Так плач он заражает. И даже небо не выдержало, и тоже стало плакать. Пошел ливень, дождь. И внезапно раздался громкий звук, и рухнула часть Великой Стены. Обнажив эти кости, останки умерших на строительстве рабочих. И девушка растерялась, она думала, как найти останки своего супруга. И она вспомнила одну восточную такую концепцию, в которой говорится, что когда кровь родственника попадает на кости умершего родственника, то эти кости впитывают эту кровь. Поэтому она порезала себе палец и стала брызгать на эти кости. Страшная история. Говорит, и одни из костей впитали эту кровь, и она узнала своего супруга, нашла рядом какие-то пуговицы, какие-то обрывки ткани, которые она ему дарила. И похоронила его отдельно от этой стены, по всем ритуалам, как подобает любящей жене. И легенда говорит о том, что этот участок Великой Стены, который разрушился под потоками слез, невозможно было отстроить заново. Он разваливался всякий раз, как только его до конца достраивали. Поэтому он сейчас до конца не достроен, его не достраивают до конца. И она стала такой известной, что ей построили храм. Храм этой девушки, до сих пор можно храм найти, храм девушки Мэн Янь. И его возвели в восточном конце Великой Стены. где-то 1000 лет тому назад, это тысячелетний храм. И он до сих пор открыт для посещения. До сих пор открыт. То есть столько много выкладывается в эту любовь сейчас, что аж храмы строятся. Аж храмы начали строить. В этом синдром нашего времени. Храмы Бога закрывают, но зато появляются храмы плачущим девушкам, собакам, свиньям, кому угодно, животным. Но храмы Бога закрываются, уничтожаются. Причем по многу раз уничтожаются. Поэтому очень трудно найти истинные взаимоотношения. Вот эта вот зависимость, это есть истинная причина, по которой мы не можем почувствовать свою зависимость от Бога, свою любовь к Богу. Она есть в нашем сердце. Как мы говорили, это глубина наших духовных отношений есть, но мы не можем их почувствовать, потому что нам мешает зависимость от материи. Так как у нас есть эта зависимость от материи, мы не можем почувствовать свою зависимость от Бога. Зависимость — это есть любовь. От кого мы зависимы, того мы и любим. Любовь — это зависимость. Если мы кого-то любим, мы зависимы от этого факта. Факт. Мы зависимы. Мы зависимы от материального мира, мы зависимы от еды, от сна, от денег, от работы, от семьи, от государства, от нашего собственного тела. Мы любим это все. Это, конечно же, не значит, что человек должен отказаться от всего этого. Вовсе нет. Более того, он должен вести себя абсолютно адекватно и гармонично, как истинный джентльмен, чтобы все общество было им довольным, чтобы тело было здорово, чтобы родные и близкие были счастливы. Но не попадая в полную зависимость от всего этого. Не попадая в полную зависимость от всего этого. Как ботинки. Мы должны ухаживать за ботинками. Это такое противное сравнение, говорю, грубое. Мы должны за ними ухаживать. Мы их должны сушить. Мы должны шнурки менять. Они должны выглядеть прекрасно. Их нужно новые все время покупать. Мы их должны одевать. Но когда мы приходим домой, их надо снимать. Грубо. Ну, понятно. Грубо. Нельзя попадать в зависимость от ботинок. Это очень противно. Когда человек приходит домой и не снимает ботинки, спать ложится, это подозрительно. Поэтому да, у нас есть обязанности в этом материальном мире. И мы должны за ними следить, и все должно быть идеально. Ботинки должны быть идеальны. Но когда пришло время вот духовного, нужно понять, что это временно. Нужно понять, что это временно все равно. Мы не должны быть в полной зависимости от этого. Мы должны поставить ботинки на полочку, знаете, и заняться своей домашней жизнью, другой жизнью. Факт. Это называется трезвость сознания. Это называется ясное понимание. Это понимание, ясное понимание того, что все, что связано с материальным телом, временно. Временно. Поэтому требует части нашей привязанности. Счастье. Мы не можем от кого-то требовать полной любви. Так происходит в материальной любви. Все только меня должен любить, а как тебя? Сердце должно всех любить, особенно Бога. И тебя тоже, почему нет? Но мы требуем 100%. Это представьте, что ботинки требуют от нас на 100% привязанности, не снимая нас никогда. Не снимая нас никогда. Это не получится, просто не получится, это невозможно. Поэтому основные отношения находятся в зоне духовного развития, так как являются вечными и не уничтожаются со временем. Материальные отношения временны. Да, пока они есть, мы прикладываем все усилия, чтобы они были нормальными, чтобы они были разумными, гармоничными, красивыми. Но мы понимаем, они временны. Мы понимаем это. Вот такие истинные взаимоотношения, такая истинная привязанность выражается в полном раскаянии. У человека появляется раскаяние. Человек признает свою ошибку привязанности к временному, к бренному. Человек просто плачет от горя. Плачет от горя, понимая, как далеко он отошел от своей божественной любви и как глубоко запутался во временной любви, в бренной любви. Сейчас одну вещь скажу интересную из духовных трактатов. В духовных трактатах говорится, что тело человека должно быть заполнено слезами раскаяния. Должно быть заполнено слезами раскаяния. И когда оно наполнится до краев, говорится, такой же объем должен быть слез раскаяния. Вот тогда человека будут открыты двери в духовный мир. Сколько надо слез выплакать, чтобы такой же объем? Сколько литров в теле, я не знаю. В моем побольше, надо больше плакать. У кого-то поменьше. Ну такой объем нужно выплакать в раскаянии, чтобы двери духовного мира открылись. Не просто так там слезу пустить. Выдавить из себя. Серьезно. Очень серьезно. Так происходит. Это не значит, что мы перестанем любить своих близких. Нет. Мы только тогда их и начнем любить по-настоящему, понимая, что наше родство не телесное. Наше родство духовное. И что мы не родственники по фамилии, а мы братья и сестры, мы все дети одного Бога и должны любить друг друга любовью нематериальной, а духовной, то есть постоянной и осмысленной. И тогда любовь становится по-настоящему духотворенной. В этом идея. Притча одну, что расскажу. Однажды ученик с упреком сказал своему учителю, что он постился, молился, аскезу совершал в течение 30 лет. Но так и не нашел в этом никакого утешения, никакого развития, которое обещал учитель. И учитель ответил ему, что и 300 лет он ничего не достигнет, и за 300 при таком подходе. Почему? Спросил ученик, что такое? И его учитель сказал, тебе мешает тщеславие. Ты слишком горд, ты не смиренен. Тогда учитель сказал, а как ведь от него избавиться? И учитель сказал, есть одно средство, но оно тебе не подойдет. Учитель сказал, ну все, как-то интересно, почему не подойдет? Расскажи. И учитель сказал, ладно, проблем нет. Средство такое, ты должен пойти к парикмахеру и сбрить свою бороду и все свои волосы на голове. Это первое. Второе, ты должен снять себе все одежды и одеть только на шею длинную сумку с грецкими орехами. И когда ты все это сделаешь, ты должен пойти на главную площадь своего города и кричать во весь голос. Даю один орех тому, кто стукнет меня палкой по голове. И потом ты должен пройтись по главной улице города, чтобы все до одного жители города тебя увидели. Вечером, в праздничный день ты должен сделать это. И ученик сказал, ну я же не могу этого сделать. Может, какое-нибудь другое средство есть? Ученик сказал, нет, это первый шаг только. Только первый шаг. Раньше надо было думать. Поэтому чем позже мы задумываемся о раскаянии, тем более серьезные испытания к нам придут. Тем более серьезные. То, что можно было сделать за 30 лет постепенно, потом, может быть, придется с великим трудом делать за один раз. Из чего начинается раскаяние? Раскаяние начинается со страха и благоговения. Зачастую человек перескакивает через эту ступень. Он думает, что готов сразу приступить к близким взаимоотношениям с Богом. Почему нет? Сразу. Контактером надо сразу стать. К близким взаимоотношениям. Нам кажется, что мы достойны вступить в эти близкие взаимоотношения с Богом. Только потому, что приняли, что Он есть. Человек кажется, я же принял, что Бог есть. Значит, у меня должны быть сразу с Ним близкие взаимоотношения. Это же такой героический поступок. Я принял, что Бог есть. На что это похоже? Это похоже, как абитуриент, который еще даже не поступил в институт. Он думает, что стал другом ректора только потому, что решил поступать в этот институт. Что он уже друг ректора, все. Ладно, я решил поступать в ваш институт. Здорово, папаша. Смешно. Смешно. Нет, все начинается с уважительно-благоговейных отношений. С уважительно-благоговейных взаимоотношений. Это основа любви. Уважительно-благоговейные отношения, основа любви. Любящий всегда должен бояться потерять свою любовь. Факт? Страх должен присутствовать. Страх – основа любви. Если мы боимся потерять любовь, мы ее не потеряем. Если вы ключи боитесь потерять, то вы что будете делать? Постоянно себя хлопать. Как воры вычисляют, что человек везет зарплату? Очень просто, он себя постоянно хлопает. По тому месту, где у него бумажник. Поэтому если деньги везете, не хлопайте себя по этому месту. Воры тут же вас поймают. Сразу же видно. Он боится. Боится. Так приходится входить сейчас в метро. Мне так приходится входить, я себя за все держу. Тут телефон, тут кошелек, что не знаю, что за что себя держать. Чтобы войти. Он боится потерять. Воруют, да. Так. Но если человек боится, он держится, боится, и тогда это сохраняется. Он должен благоговеть перед своей любовью, испытывать трепет перед общением, тогда любовь сохранится. Он должен благоговеть, да? Перед своим общением. Говорит, ну-ка иди сюда, мы уже 2 дня знакомы. Все, любовь тут же пропадет, правильно? Он должен благоговеть. Дорогая, ты пришла. Как здорово, что ты пришла. Она еще должна опоздать специально, чтобы благоговение увеличить. Да? Техника такая. Чтобы он испугался, что она не придет. И благоговел от радости, что она все-таки пришла. Технология отработана в деталях. И тогда все. Любовь есть. Трепет. А не то, что бравировать своей там близостью. Это просто пошлость, ну, когда человек всем рассказывает, вот я так близок был, то все у нас было. Просто пошлость. Это уже не любовь, это все. Это признак того, что любви нет. Есть просто использование любви в корыстных интересах. Так и любовь к Богу без уважения, без почитания, без трепета, называется особым термином сахаджия. Сахаджия. Это любовь без благоговения, без страха и без трепета. Сахаджия. Сахаджия. Это перепрыгивание. Это естественная стадия развития отношений. Перепрыгивание. Что это значит? Это значит, что если мы уважаем Бога, если мы принимаем Его величие, тогда мы сами отказываемся от всего того, что нас, от чего нас просит отказаться Бог. Мы сами от этого отказываемся. Мы сами принимаем то, что Он считает полезным для нашего развития. Мы сами это принимаем. Мы уважаем Его законы кармы. Фактически карма в этом мире представляет Бога. Поэтому человек, любящий Бога, ведет себя по законам кармы. Он старается быть послушным и благодарным. Он старается не нарушать эти законы кармы. Нарушение законов кармы – это признак нелюбви к Богу, признак неуважения Бога, признак материального сознания. В Махабхарате говорится, и в радости, и в горе, и в наслаждении, и в страдании, поступая с другими так, как ты хотел бы, чтобы они поступили с тобой. Очень простые законы. Иначе все рушится. Иначе любовь находит свою подмену. Заключительную историю расскажу. Однажды у одного учителя, у гуру, были ученики-монахи. И он велел одному монаху, чтобы тот каждый день читал Бхагавад-гиту. Каждый день. И ученик пошел в свою пещеру и начал читать там Бхагавад-гиту. Однако в пещере жила маленькая мышка. И она потихоньку грызла книжку. У меня был хомячок в детстве. И однажды он ушел куда-то. И мы его долго искали, и так и не нашли. До тех пор, пока я не полез за книжкой. В диване у меня лежало много книжек. Пол библиотеки хранилось. И когда я до самого края добрался, оказалось, что там уже не книжки. Там уже пятикомнатная квартира этого хомячка. Он был такой интеллигент. Очень здорово там жил. Книжки вкусные. Поэтому потихоньку грыз Бхагавад-гиту. И этот монах, он устал эту мышку отпугивать. Мышки назойливые такие достаточно. Он подумал, нужно что-то делать. Поэтому что делать? Кота надо раздобыть. Который бы уже с этой мышкой разбирался. Есть такие коты, знаете. Коты смерти. Смерть мышам. И у него вместо глаз маленькие мышки. Их даже страшно держать в руках, то есть мышки сразу же разбегаются в разные стороны. И поэтому он приобрел такого кота, крысодава. Кот прогнал мышку, но вскоре начал что-то мяукать, орать. Ну, чтобы был голоден, оказалось, что ему надо что-то есть, кроме мышки-то. Мышку-то понятно. Поэтому монах понял, что кота надо чем-то кормить. Чем кормить? Молоком, нужна корова. Ему пришлось завести еще корову для того, чтобы кормить этого кота. Постепенно он все меньше и меньше читал гиту, потому что уже было столько забот. Поэтому он понял, ну так невозможно много времени этой корове уделять. Корову очень много времени требует. Подумал, необходимо кого-то нанять, чтобы он об этой корове заботился. Нанял человека, человек начал заботиться о корове, но монах обнаружил, что этот человек, он как-то лениво исполнял свои обязанности, как-то все время обманывал, там молоко куда-то на сторону продавал по ходу дела. Подумал, слишком сложно это все, я уже его контролирую, этого человека постоянно. Ну, что-то делать, все эти коровы, мышки, вообще пещера, времени нет, уже покушать некогда. Подумал, надо что делать, жену заводить, все, уже деваться некуда. Тогда жена будет все это делать и готовить, и сама за коровой смотреть, и молоко будет все нормально доставаться, человек этот не нужен. Поэтому он завел себе жену, женился, но жена захотела детей. Как обычно, захотелось детей. Так появились дети, новые заботы, на детей надо много всего, и ему пришлось задуматься о деньгах. Поэтому начал заниматься бизнесом. Потому что жена, так сказать, не дает жить спокойно без денег. Жена становится спокойнее только если денег много. Если денег нет, все, жизни не будет, однозначно. Поэтому он занялся бизнесом, приобрел землю. Все засуетилось, заработало. Однажды учитель вернулся, чтобы проверить, как тот читает Бхагавад-гиту. Он не понял. По-моему, мое наставление было это просто читать Бхагавад-гиту. А я вижу, у тебя жена, дети, семья, бизнес, рабочая земля. Ты работаешь налево-направо. Ты вообще не читаешь Бхагавад-гиту. И ученик ответил ему интересные слова. Сказал, учитель, я просто делаю все это только для того, чтобы читать Бхагавад-гиту. Я делаю это только для того, чтобы исполнить ваше наставление. Все это направлено на исполнение вашего желания. Я же изо всех сил бьюсь, чтобы исполнить ваше желание читать Бхагавад-гиту. Поэтому помните, материальные желания очень сильные. И им ничего не стоит убедить нас в их духовности. Эти материальные желания нас постоянно убеждают, что это очень духовные желания, что они направлены на наше развитие, на духовную жизнь, что они соответствуют духовным трактатам, что это все к лучшему. Есть такая интересная концепция, все, что не делается, все к лучшему. Дайте мне этого человека, и мы разберем его жизнь, что там к лучшему у него делалось за последнее время. Не все, что делается, к лучшему. Не все, это такая хитрая очень иллюзорная философия, такая лжепозитив. Есть такие лжепозитивные теории, лжепозитивные. Все, что телу хочется, это хорошо. Все, что не делается, все к лучшему. Понимаете? Да. Все, что в тело входит, хорошее. Все, что выходит, нехорошее. Много таких концепций. Веселых. Нет. Иллюзия очень хитра. Поэтому для того, чтобы избежать этой опасности, надо постоянно находиться в обществе духовно развивающихся людей. А они видят нас со стороны. И всегда укажут нам на допущенные ошибки. Они нас видят. И всегда нам помогут. Потому что, если мы будем одиноки, наши материальные желания переубедят нас, оденутся в одежды святых. В Индии так происходит. Когда неопытный человек приезжает в Индию, он встречается с такими обманщиками, которые одеваются в одежды святых и просят подарить. До смешного доходят. Они одеваются в одежды отреченных людей, в одежды саньяси. Мужчина с женщиной ходят вместе и просят пожертвований. В одеждах садясь. Но в одежде отреченных людей они ходят вместе и просят денег. И говорят, дайте денег для моего мужа. Но в одеждах отреченных людей. Женщина подходит и говорит, мой муж садясь, дайте ему денег. Они даже не понимают, что они говорят. Просто смешно. Но люди не понимающие, они дают им деньги. Просто обманщики. Они живут в соседней деревне и не хотят работать. Поэтому приходят и просят деньги у непонимающих паломников. И также наши желания материальные. Они живут у нас в соответствующих органах и приходят в наше сердце переодетыми в святых. Говорят, мы святые желания. Мы святые желания. Поэтому исполни нас, чтобы очиститься. Исполни, ты очистишься. Ты поймешь, как действует карма. Ты поймешь, как действует иллюзия. Мы должны испытать это на своем опыте. Чтобы понять, как с этим бороться, мы должны узнать врага в лицо. Поэтому не верьте своему уму. Нужно находиться в обществе духовно развивающихся людей. Это будет истинной защитой. Вопросики, пожалуйста, задайте мне. Мы не можем принимать окружающих нас людей как духовных учителей. Когда человек духовно развивается, можете его принять как своего гуру, как шикша-гуру. Но если человек духовно не развивается, вы не можете принимать от него советов. Потому что он говорит: расслабься, пойдем пиво попьем, какая проблема? Он говорит: да нормально, пойдем, что, да нормально, да что ты, да это не измена, один раз не считается. Нет. Да никто же не узнает, да все же хорошо. Конечно, нельзя следовать таким наставлениям. Да, мы их любим, да, мы с ними дружим, да, мы с ними общаемся, но не принимаем наставления для своего развития. Мы не принимаем их за своих учителей. За учителя нужно принимать того, кто стоит на более высокой платформе развития. И поэтому с ним нужно согласовывать. Не можете общаться — пишите, пишите письма. Все всегда писали письма. Есть почтовые ящики, я вам тайну открою, до сих пор. И не нужно знать секреты интернета. Берите ручку. До сих пор продаются почтовые марки. Я напомню, их нужно лизать языком и наклеивать, как попало, на конверт в правый верхний угол. Понимаете? Это еще работает. И письмо идет очень быстро. Я вам тайну открою. За неделю доходит. Понимаете? Очень быстро доходит письмо. Оно до сих пор доходит. Никакой проблемы нет. В любую часть мира пишите письма. Это было всегда. Всегда человек общался письмами и рос. Великие поэты, великие писатели жили вообще в своих деревнях. Я был в этих деревнях, просто глухие деревни вообще, там Островского, не знаю, что там кого-то уже. Все, своя деревня, что они делали? Постоянно письма писали друг другу. Они переписывались, но с теми, кто близок им по духу, кто более развит. Там были одни пастухи, там и доярки. Понимаете? Они, которые даже не знали там алфавита. И он с ними жил, ими руководил. Но он писал постоянно своим друзьям, кому-то писал. Постоянно шла переписка. Письма. Можно общаться, как же нельзя общаться? Можно общаться, нужно общаться. Поэтому не важно, где вы живете. Абсолютно не важно, важно, от кого вы принимаете наставления по своему развитию. Поэтому нужно принимать от того, кто развитие. Факт. Принцип такой. Мы должны принимать наставления от того, кто более развит. Мы должны делиться наставлениями с теми, кто с нами на одном уровне находится. И мы должны давать наставления тем, кто менее нас развит. Поэтому вы видите, кто рядом с вами находится, и действуйте в соответствии с этим правилом. Поэтому пишите письма. Пишите письма. Это очень интересно. Это культивирует сознание. Вообще писать очень полезно. Писать очень полезно. Культивирует сознание. Да. Причем именно писать. Все будет хорошо.
3: Потому что даже такое читание свое время, даже он, такого лучшего, говорил, что я обвиняюсь и предлагал.
0: Да. То же самое. Это мир загрязнения, поэтому мы должны прыгнуть в гангу святых имен. А святые имена — это то, что очищает этот мир. Поэтому человек должен постоянно повторять святые имена Бога. Это то, что очищает сознание. Это та река, которая должна течь в нашей собственной голове. Булькать там. Булькать. Тогда будет очищение. Это мир постоянного загрязнения, планета пыли. Поэтому здесь постоянно происходит накопление пыли. Постоянно. Что-то надо делать. Что бы мы ни делали, все равно пыль будет. Поэтому должна быть эта защита. Защита. Постоянное омовение. Поэтому каждый день наше тело загрязняется, мы должны его мыть. Каждый день наш ум загрязняется, мы должны его мыть также святыми именами Бога. Никак иначе. Принцип такой. Если человек перенапрягается, к нему обязательно будет приходить вожделение. Поэтому вожделение, вот это вот неснимаемое вожделение, это кризис перенапряжения. Поэтому вожделение, оно убьет вас, оно заставит вас найти какой-то выход, если вы перенапряглись. Поэтому принцип только в одном, в гармоничной жизни.

0: эту сексуальную энергию в интеллектуальную энергию. Это называется отжас. Отжас – это трансформированная половая энергия, сексуальная энергия, которая переходит в мыслительные процессы. Поэтому, если вы заняты мыслительными процессами, то есть, как мы говорили, да, мы должны читать, думать, учить наизусть и задавать вопросы. То есть, должен идти мыслительный процесс. Мы должны проповедовать науку о Боге другим. Это занимает очень серьезно мыслительный процесс. Потому что себе объяснить легко, понять другого легко, другому попробуйте объяснить. Все, мозги вспухнут вообще, закипят и волосы выпадут от перегрева. Факт. И нужно не перенапрягаться. Как только человек перенапрягся, все. Это значит, что вот эту энергию, она возвращается обратно в половую систему и начинает требовать какого-то выхода. И начинаются все возможные варианты. То есть перенапряжение. Нужно срочно как-то от этого избавиться. Да. Ну вот это и есть. Вот отжас переходит в теджас.
1: А отжас?
0: Бог с ним, с этими словами. Не будем забивать себе голову терминами. Сам принцип таков, что вот это... Еще другими словами, чтобы было понятнее, иммунитет. Иммунитет, то есть защитные силы организма и внутренняя энергия. И она находит свой выход в защите организма, она защищает организм, то есть человек не болеет. Она делает человека более молодым, более здоровым. Буквально переходит в кожу. Отжас в кожу переходит. Поэтому такой человек, у него кожа становится светиться, он начинает светиться, то есть такой отжас такой, светящийся, кожа. Поэтому вот, человек до семейной жизни, у него есть это от кожи исходящая вот эта вот привлекательность. Молодость такая привлекательная, что ужас какой-то. То есть это вот молодые парни, девушки, они очень привлекательны, потому что у них еще нет сексуальной жизни, и весь отжас в этой привлекательности находится. Все, когда началась сексуальная жизнь, уже все одинаковые, серенькие становятся. Никакого отжаса, уже одни крема только помогают, уже ничего не помогает. Уже. Естественный отжас уходит. То есть, это защита организма, естественная, полностью защита организма, человек просто не болеет, резко болеет, и мыслительный процесс. Вот на все это тратится отжас. То есть буквально вот сила организма тратится на эту энергию. И она может быть использована или в сексуальной функции, или в функции защиты организма и мыслительных процессов. Поэтому или туда одновременно не получается. К сожалению. Поэтому вот так вот происходит.
1: Переменная
0: греха –
1: это то же самое, что и половая
0: связь с мужчиной, да? Ну, степень греха, как его в процентах измерить? Но это лучше, конечно, чем прямая измена, хотя бы СПИДа не будет, то есть какие-то... То есть, ну, понятно, что, то есть, глупость тоже делится, так сказать, по степени глупости. Ну, вы уж там сами разбираетесь, какая вам глупость ближе. Но глупость, она есть глупость, в любом случае. Глупость, она есть глупость. Это значит, что, в общем-то, она была раньше совершена, это уже просто последняя стадия глупости. А глупость была в дисгармонии. Глупость была в дисгармонии. Поэтому это очень, это проблема нашего времени. Это для всех проблема. Я не знаю, ну когда мне отдохнуть, у меня ни одного дня нету отдыха. У меня 365 дней в году работы, не знаю, куда мне деться. Я мечтаю, не знаю, чтобы это вот. Это для меня счастье, когда что-то срывается. Знаете, вот называется дожили. Когда мне что-то срывается, я счастливый. Мне говорят, Вячеслав Олегович, мы не знаем, как вам сказать. Этот город отменяется, от нас все сорвут. Я говорю, слава тебе, Господи, 5 дней из пустых. Я говорю, большое спасибо, я вам так благодарен. Они не понимают, я вообще на сумасшедший или что? Он говорит, Вячеслав Олегович сумасшедший. А я счастливый, говорю, 5 дней пустых. Ой, не знаю даже, что делать буду. Ой. Понимаете, радости сколько. Есть у вас такое состояние? Вот в Москве должно быть такое состояние. Тут у всех такое состояние. Когда что-то собралось довольно. Болеть такой человек любит. О, заболел нормально. Ой. Лежу, у одеялом укрыли, чай с медом принесли. Ой, книжка моя, вообще здорово, не будет никуда вообще, отосплюсь, отлежу, все, больничный, все такие счастливые,

0: довольны. Только ходят, перчу, грустное лицо делают, что ой. Видели, нет? Ну, все в больницу ходят счастливые, там, сразу грустные внутри, выходят опять довольные. Нет гармонии, гармонии нет. Нет гармонии, то есть как был устроен, то есть вот земля давала естественную гармонию. То есть вот полгода поработали на земле, все, полгода отдыхаешь, некуда работать. То есть, ну, земля, она заставляет некоторый отдых. Давайте. А сейчас, видите, ну, земли нет, мы работаем на заводе, а он все равно завод. Даже если это не офис, это все равно завод. То есть это завод на офисе. В офисе, какая разница. А все, а он круглосуточный. Он круглосуточный, этот завод. Поэтому нужно вот давать себе отдых. Давать себе отдых, отдых. То есть не отдыхаете, однозначно будут приходить сексуальные проблемы. Однозначно будут приходить сексуальные проблемы. То есть это напрямую связано. Если хотите справиться с сексуальными проблемами, гармонизируйте свою жизнь, отдыхайте. Ничего сделать будет невозможно. Это такой односекундный отдых за всю неделю. А смысл? То есть лучше, может, на субботу-воскресенье нормально
1: отдохнуть. Когда если там живет гармоничная семья, то и они оба работают, они же также могут отдыхать вообще друг с другом. Дети же тоже как-то должны рождаться.
0: Да пусть рождаются. Это, ну, но 10 тысяч детей вы же не родите?
1: Нет.
0: Ну вот, ну сколько вы родите? Максимальное количество, скажите.
1: Ну, хотя бы двух.
0: Ну, двух, видите. А остальное что, куда?
1: Ну, я имею в виду, что если взаимоотношения там мужа и жены, они там разъезжаются в свою очередь и так, то вы считаете?
0: Не, ну.
1: Они живут гармонично, у них вообще все хорошо, и так тоже отдыхают. Почему нет?
0: Это не отдых. Работа. Это сначала кажется, что отдых. А потом понимаешь, что это не отдых никакой. Проблема это. Проблема, поэтому, в общем-то, нужно понимать, даже современная медицина очень жестко стоит на позиции, что должно быть минимум сексуальных отношений в семье. Очень жестко стоит на этих позициях. Современная медицина. Очень жестко. То есть это не является отдыхом. Не является отдыхом. Это функция зачатия. Это функция зачатия. А поэтому минимальное должно быть количество взаимоотношений. Минимальное. Это делает семью здоровой. Делает семью здоровой. Делает человека здоровым. И делает детей, которые рождаются, тоже здоровыми. Факт. Поэтому минимальное должно быть количество. Я понимаю, что так как все перенапряжены, поэтому, естественно, это превратилось в какую-то такую ежедневную, называется супружеская, нет такой обязанности никакой. Не было никогда. Это все придумали враги. Нет такой, это наказание на самом деле. Наказание. Это некоторое такое, в общем-то, что это такое? Это не любовь, это разгрузка. Жена напряжена, муж напряжен, все это превращается в какую-то разгрузку друг на друга. Что это? Какой-то тренажер просто. Тренажерный зал. Поэтому, ну, любовь это нечто большее, но любовь это зачатие. Любовь это зачатие. Поэтому от любви рождаются действительно благородные дети. Если, ну, ребенок рождается от секса, он рождается неблагородным. Он рождается хулиганом. В этом проблема. Поэтому, ну, что делать? Сейчас такая культура, поэтому... Это нельзя назвать гармоничными отношениями. Гармоничные отношения как раз не требуют половых взаимоотношений. Гармоничные отношения, как я сказал, это духовные отношения. Когда для отношений требуется половая связь, значит, гармонии нет в отношениях. К сожалению. Как это не страшно звучит в наше время, но это факт. Если нам интересно друг с другом, половые отношения не требуются. Они даже странны в этом случае. Выглядят странно. Выглядит странно. Поэтому сейчас это превратилось просто в некоторую физиологию. Просто такое физиологическое разряжение. Физиологическое разряжение. Разрядка. Зарядка, разрядка. Утром зарядка, вечером разрядка. Здрасте. Ну, к сожалению, сейчас, сказать, что исчезло из культуры. Глубина этого понимания из культуры исчезла. Однако мы можем увидеть, что даже в материальном плане это подтверждается, эти законы подтверждаются.
1: Как регулировать?
0: как это можно регулировать? Оба должны понимать что-то. Когда один что-то понимает, а другой нет, как вы это отрегулируете? Вот, пробуйте. Регулируйте. Ну, попробуйте. Ну, проблема в том, что, как мы говорили, внутри семьи знания не передается между родственниками. Нужно, чтобы извне знания пришло. Потому что от вас не будет это принято. Поэтому нужно, так сказать, вести себя настолько приятно, так, чтобы семья не разрушалась. Такова реальность. Но только на основе взаимопонимания возможна какая-то регуляция. Что-то можно регулировать, если есть взаимопонимание. Если его нет, что он может регулировать? Никого не волнует. Ничего. Сейчас. Поэтому вещь достаточно сложная в регуляции. Время все отрегулирует. Время штука добрая. Очень хорошо регулирует данную проблему. Поэтому не бойтесь, это ненадолго. Наоборот, в обществе другая проблема. Как бороться с влиянием времени на этот фактор? Поэтому все будет хорошо. Какое-то время пройдет, и все отрегулируется. Все будет нормально. Интересная тема, да. Значит, она должна принять себе учителя. Мужа она приняла, если муж духовен, то он является учителем для жены. Если муж не духовен, она должна также кроме него принять учителя.
2: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

0: Вопрос прислала Ирина. У меня две внучки 6 лет воспитываются без отца. Как отсутствие мужчины может повлиять на их дальнейшую судьбу? Какими методами воспитания можно компенсировать отсутствие отца? С уважением и благодарностью, Ирина.
1: Вообще очень хороший вопрос, потому что действительно взаимоотношения папы и девочек, они очень важны, как взаимоотношения мамы и сына. Первый роман в жизни девочки – это ее роман с отцом. Поэтому отсутствие отца, как или, например, травматичные отношения с отцом, одинаково болезненно сказывается на развитии девочек, и поэтому, конечно, нужно прилагать определенные усилия. То есть именно отец дает девочкам чувство прекрасного, чувство, что это принцесса, чувство, что ты самая замечательная, удивительная. И вот эти первые комплименты, первое ощущение себя какой-то такой маленькой принцессой, оно для девушки очень важно. Можно сразу предсказать, что девочки, у которых не было взаимоотношений дружеских, любящих отношений с отцом, как правило, потом достаточно проблематично строят взаимоотношения с мужем. Вот, поэтому причина будет вот в этом крыться. А вместе с тем что-то нужно делать. Сейчас век такой железный, кали-юга, и семей, которые в разводе, к великому сожалению, даже гораздо больше, чем гармоничных семей. Поэтому мы должны как-то выходить из положения, не впадать в отчаяние. Что же может сделать мама или что же может сделать бабушка? Во-первых, нужно, если есть возможность, таки установить контакт с бывшим папой. То есть развод женщины с мужчиной не повод для того, чтобы не общаться с детьми. Конечно, бывают такие случаи, когда отец не желает общаться. Да, это уже второй вопрос. Кстати сказать, если он не желает общаться в силу того, что его унижают или каким-то образом, значит, показывают, какой он вообще нехороший и так далее. То есть вот такую модель поведения в семье нужно убрать. То есть если есть возможность, чтобы хотя бы изредка отец приходил и имел возможность общения с дочерьми, это идеальный вариант. То есть даже короткое общение с отцом, когда он может, вот как так называемые воскресные папы, который может их водить куда-то в парк, общаться, для девочки это очень важно. Поэтому это первое необходимое условие. Значит, если есть такая возможность, если есть возможность наладить отношения, сделайте это, переступив через свою гордыню. Потому что вы это делаете не для себя, а делаете это для своих дочерей или для внучек. Значит, второй момент. Очень важно создать образ мужчины. Даже если в вашей жизни, к великому сожалению, с мужчинами не повезло, это совершенно не означает, что у девочек должен формироваться отношение к мужчинам как к эдаким злыдням, знаете ли. Потому что очень часто бывает так, что в семье, где ушел отец или развелись, мать, значит, с дочерью обсуждают некие нехорошие качества зятя, значит, говорят вообще, что из себя ничего не представляет и так далее. Понятно, что ими движет обида, и понятно, что они имеют право, может быть, на подобного рода чувства, но это крайне неблагоприятно сказывается на детском восприятии, потому что дети, они на самом деле доверяют всецело маме, всецело бабушке доверяют. Для них вы пока представители Бога. И поэтому, если вот представьте себе, Бог говорит, что вот просто мужчины ни на что не годны, то даже потом, разумеется, эти слова забудутся, этот случай забудется. И вырастая, девушка совершенно, ну, на уровне сознания она захочет строить отношения с будущим мужем и так далее, а подсознательно у нее будет сидеть убеждение, что от мужчин ничего хорошего ждать не приходится. И поэтому вот потрудитесь над собой, чтобы снять вот это негативное восприятие к мужчинам, и чтобы у девочек не было.

первое, что мы должны сделать в своей жизни, если мы хотим по-настоящему поменять, это понять необходимость дисциплины. И в сущности, скажем так, на материальном уровне козерог – это люди, которые действительно достигают чего-то, это дисциплинированные люди, добивающиеся успеха, привязанные очень сильно к плодам своего труда, честолюбивые люди с амбициями, которые подчиняют свою жизнь исполнению своих желаний. И это не так плохо, потому что главное, чтобы человек обрел дисциплину, и когда у него появляется дисциплина, он может направить эту дисциплину или свои амбиции в духовное русло. У Льва Толстого есть замечательная повесть «Отец Сергий», которая описывает путь, в общем-то, достаточно распространенный духовный путь чистолюбивого человека, который стал монахом, потому что его амбиции, его желания в материальном мире так или иначе не исполнились, он потерпел крах, и он ушел в монастырь. Частая история, часто происходит именно так. Что делает Сатурн, когда он путешествует по нашему гороскопу, когда он проходит от одного дома к другому? Он, в сущности, разбивает наши мечты. Разбивает наши иллюзии. Делает это немилосердно. Он задерживается в каждом доме на 2,5 года, и пока он все там не разобьет, он оттуда не уходит. Мы все знаем, те, кто проходили все эти транзиты Сатурна, знают, он приходит в первый дом со здоровьем, здоровье начинает рушиться, потом во второй дом приходит, финансы летят. Он методически, пока все там не разрушит, пока от иллюзий не избавит, оттуда не уйдет. 2,5 года. И в сущности он хочет, но чему он хочет научить? Он хочет научить дисциплине. У человека появляются... Человек... Дисциплина – это, так сказать, особенность Сатурна. И в конце концов, человек, разочаровавшийся в каких-то материальных мечтах, начинает свою амбициозную природу направлять в духовную сферу. И тогда Сатурн по-настоящему доволен им. Собственно, тогда все становится на свои места. Человек по-настоящему начинает идти какой-то духовным путем. То есть первый урок, самый важный, чтобы мы должны слушать, мы должны думать, мы должны в конце концов медитировать, но для того, чтобы это случилось, первое, что необходимо, это дисциплина. И дисциплина реально означает конкретная совершенно форма духовной практики. С конкретными обетами, конкретными обязательствами. Как в перерыве ко мне подошла женщина и говорит: я никак не могу найти свой путь, я и то, и сё, и тут, и там, и нигде. И я уверен, это описание жизни многих людей. Из-за нерешительности мы бросаемся или беремся за одно, беремся за другое, оставляем все это. Поэтому первое, что очень важно на духовном пути, это дисциплина. И таким образом искатель превращается

5 лет не могла пара зачать ребенка. Обратились к своему духовному наставнику, который специально для того, чтобы можно было давать благословение, ну, можно сказать специально, он не ставил это целью, он вообще не имеет детей, он не имеет семьи. Почему? Потому что все его усилия направлены на то, чтобы люди становились счастливы. Он сказал, не едьте никуда, я вас благословляю, пусть у вас будет ребенок. И он был, несмотря на несовместимость абсолютно. И даже определенные планеты в гороскопе девушки, мало того, что они несовместимы, в гороскопе жены были серьезные проблемы в том, чтобы подозревать. Еще один пример. Женщина, имевшая духовного учителя, она сказала, что 7 лет депрессия ходила после моего прогноза. Она позвонила мне и сказала, я знал, что она беременна, она говорит, вы знаете, что я жду ребенка. Я говорю, я знаю, что вы ждете ребенка. У меня пятый месяц, и я была у врача, и они сказали, что плод неподвижен, он умер. По всем их УЗИ, ШМУЗИ и другим чудесным техническим достижениям современной цивилизации, он умер. У вас выбор умереть вместе с ним, потому что тело начнет разлагаться и пойдут процессы. Так? Второе, мы вычищаем плод, то есть фактически, да? Тоже, может, женщина представляет себе лучше, чем мужчины, что это такое на пятом месяце. Так. Что мне делать? Самое ужасное, что в ее карте были все показания к этому. Она родила первого ребенка, и зона первый ребенок, пятый дом не были затронуты. Но зона второй ребенок, это седьмой дом в карте, были самым неприятным образом поражены. То есть все, что астрологи могут сейчас представить про седьмой дом, все это и было. Связь с домом смерти была... Слабая планета в доме второго ребенка была, и не просто слабая планета, а Юпитер, покровитель детей, в полном падении, в Козероге. То есть хрестоматийный пример того, что сказали врачи, понимаете? Вот это, если есть моменты, когда астролог больше не хочет заниматься астрологией, вот они вот такие, понимаете? Но поскольку мы оба были заняты в одной духовной практике, поскольку я знал, что у нее есть духовный учитель, который и есть вот этот человек здесь. Я не стал повторять свой этот прогноз абсолютно. Я сказал, что просто, ну, если есть у меня какая-то сила молитвы, сколько-то я могу молиться, но я буду молиться. Я больше ничего, я не знал, что сказать. И в этот день, это странно, это тоже, это не свойственно мне, это просто был определенный подарок, видимо. Я провел в молитве 8 часов, не переставая, просто 8 часов, не переставая, повторяя имена Бога. Для некоторых людей это практика ежедневная. Есть люди, которые ежедневно так делают. По 6-8 часов проводят в молитве. Для меня это был подвиг Гастелло. Девочке сейчас 12 лет. Это не моя заслуга. То есть я ни в коем случае не об... Но полное противоречие, полный антитезис. Не только прогнозу астролога, но еще и точному диагнозу целому консилиуму врачей, которые сказали однозначно, у вас только один выбор. Или мы удаляем плод, или вы умираете в процессе, так сказать, вместе с ним. Он уже мертв. В карте он мертв. На УЗИ он мертв. Там Доплер, он мертв. 12 лет, фотографии в интернете стоит. Мама, папа, и она с братом в Индии. 12 лет девчонки, красавица. Полна здоровья. Поэтому чьими это силами делалось, остается только догадываться. Но догадаться нетрудно, я думаю. Догадаться нетрудно. То есть вот что такое покровительство святых, дружба со святыми и покровительство духовного.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Нужно погрузиться в отношения с тем, кто молится. Повторяем в их настроении, в настроении.

Как же работать над своим характером, если мы не понимаем, с чем имеем дело? Характер может меняться. Когда человек болен, он грустный, угрюмый. Когда он не болен, он веселый. Характер меняется в зависимости от обстоятельств. Вы это замечали? Итак, в трактатах по йоге очень подробно описан механизм формирования характера. Ум и характер – это одно и то же. Но ум – это не мы. Когда мы говорим о уме, многие думают, что это производный продукт мозга. Но мозг работает под влиянием. Мозг – это как оперативная машина, как компьютер, который обрабатывает информацию, поступающую из ума. Вот обратите внимание, сначала вы думаете о чем-то. Например, я хочу взять спички и зажечь газовую плиту. Сначала вы думаете, потом идет сигнал в мозг, потом рука двигается к коробку. То есть что делает мозг? Мозг дает команду телу. Мозг практически управляет физическим телом. Мозг – это как дисплей, экран. Вот компьютера, который отображает то, что есть внутри. Поэтому лицо у нас тоже проявляет состояние ума. Гнев, например, радость, счастье. Можно видеть, что лицо меняется, глаза меняются. В общем, мозг не является мыслящим. Он не мыслит. Он обрабатывает информацию. Мысли все возникают вот здесь. И вы все это знаете. Когда возникает переживание в вашем сердце, или вы чем-то обрадовались какому-то событию, вот здесь вот возникает ощущение. Вот здесь, в области груди. Вот здесь эмоция возникает. Вот здесь находится центр ума. Здесь находится живое существо. И, кстати, слово «ум» на санскрите не совсем отображает то, что мы понимаем по слову «ум». На санскрите «ум» – это «манас». Он отличается по своему значению. «Манас» означает «тонкое тело», «тонкое тело» – наше эмоциональное тело. Вот чтобы понять, что такое тонкое тело, это нужно серьезно медитировать и заниматься практической работой. Тогда вы поймете, что это такое. Сейчас пока для вас это просто информация. И зачем же нам нужно вообще работать над своим характером? Да? Ну, есть характер и есть. Зачем мне над ним работать? Оказывается, что именно характер определяет нашу судьбу. Итак, давайте приведем примеры. Например, человек добрый. Он добрый, всем помогает, соответствующий, что он получит. Более счастливую жизнь, хотя бывает так, что на него нападают завистливые люди, но он имеет меньше страданий в своей жизни. Или человек хитрый, он хитрит, всех обманывает, и он начинает смотреть на этот мир через призмы своего ума. Он думает, что если я всех обманываю, значит все меня обманывают. Помните, такой был фильм «Влюблен по собственному желанию»? Там и Янковский играл, и вот еще эта актриса, забыл, как его зовут. Очень хороший фильм. Помните, когда ее обманули, спекулянт ей продал кофточку? Она пришла домой, говорит, вот кофточку купила, разворачивает, там какие-то штаны рваные, ритузы какие-то. Он говорит, ой, она, наверное, ошиблась. Она, наверное, стоит там, сейчас ждет, волнуется. Можно подумать, что она ненормальная, но на самом деле она чистая. Это чистота. То есть, чем чище ум, тем меньше человек видит негативные вещи вокруг себя. Он очень доверчивый. Таким образом, мы видим, что люди сейчас называют таких людей глупцами, там, простачками, чудаками и так далее. На самом деле, они еще не так осквернены. Еще был очень прекрасный фильм «Форрест Гамп». Вот этот фильм, на самом деле, режиссер сам не понял, о чем снял. Очень глубокий философский фильм. Там очень глубокая философия. Все считали, что он дурачок, но он был очень чистым человеком. Он все понимал буквально. Если он дал слово, он выполнял. Помните? Он мог бы с этими деньгами остаться, но он пришел, родителям отдал этого погибшего своего друга. И смотрите, как судьба его поднимала. Никто не мог понять, почему дурачку так везет. Он стал миллионером, он был не привязан к этому. Он был искренне любил всех окружающих. Он так он осуждал. Вот стоит человек, кричит почему-то, ругается на всех. Зачем ты надел на себя американский флаг? Он никак не может понять, в чем он ругается, в чем проблемы. Вот таких людей считают дурачками, странными. Но на самом деле это чистые люди, которые еще не осквернили свой ум. Таким образом мы видим мир через призму своего ума.

ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਜੈ ਜੈ ਨਿਤਾਏ ਜੈ ਜੈ ਗੋੜ ਜੈ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ।

Jagannath Dham ki jai, Mayapur Dham ki jai।

один из ориентиров – это ашрама, то есть в каком ашраме я нахожусь. Существует их четыре, то есть человек может быть студентом, изучающим знания, то есть там монашеский статус. Человек может быть семейным человеком, он может быть человеком отошедших от дел, но семейным человеком, отошедшим от дел, семейным человеком в том плане, что он продолжает покровительство с жене, но при этом ни в обществе они ничего не делают. Это как такая миссионерская или даже это в ведические времена пара отшельников, супруги-отшельники. Сейчас он кажется вообще странным, непонятным, да, что это за отход от дел. И затем идет полное отречение. Для мужчин женщина возвращается под опеку. Да? То есть для мужчины, как всегда, главное это достижение, для женщины главное отношение. Поэтому она плавно заводит свой самолет на посадку, в семью, и находится под опекой, заботой детей, да? Оставив мужа для его духовной практики. То есть, типа, такие четыре ашрамы есть. Сейчас с этими верхними ашрамами, да, серьезная проблема. Стало быть, их не так много, не так много людей идут этим путем, не так много людей нас таких высот достигают. И, в принципе, осталось только два больших, ну, глобально, здесь в Силамяе. То есть, это есть проходишь обучение или семейный человек. Есть категория еще одна, когда человек говорит, я миную стадию семейных отношений, продолжу свое обучение, последующим переходом полное отречение. Это еще более редкий случай. Еще более редкий случай. Стало быть, вообще-то ашрама существует два, если говорить реально в наших условиях. Это студент обучающийся или девушка, готовящаяся к семейной жизни или набирающаяся какие-то навыки, культивирующая, раскрывающая качество под опекой близких. Да? И второй семейный человек. Да? То есть в том, что нам сейчас, что нам говорят, разберитесь с этим. Нам вообще только с двумя ашрамами надо. Представляете, и то третье изобрели. А? И то третье изобрели. Вот не было никогда четырех, да, из этих двух, вот, которые мы смотрим, все равно изобретен новый, между. Да? Человек, который уже ничему не обучается, еще ни за что не принял ответственность. То есть получается, как бы, даже непонятно, как взаимодействовать. То есть, если мужчина обучается, у него есть статус, есть одежда определенного цвета, и в обществе по поводу его не возникает никакого беспокойства. Женщины, когда видят шафран, поэтому в Индии так ярко и с давних пор одевались монахи, чтобы первый знак, забудь про него думать как о мужчине, это человек об обучении, все. Это ребенок, сын, как мальчик, да, для тебя, дай ему свои благословения, попроси мужа дать ему пожертвования, и все, счастье ему в пути, все, в его духовном пути, да. Если же мужчина не имеет такого статуса, значит он чей-то муж. Но если мужчина не принимает ответственность за духовную жизнь людей, при этом не принимает ответственность за одну женщину, то в обществе нет картины, как к нему относиться. И поэтому очень большое беспокойство. Особенно говорится, что холостой мужчина, он приводит беспокойство огромное количество, сам не зная того, большое количество умов женщин. Потому что он реальный кандидат. Он даже не может представить, кто его может видеть в перспективе своим мужем. Или грезить об этом, думать об этом, представлять так, мечтать об этом. Пытаться уже делать какие-то движения, которые он, конечно, объясняет просто чисто деловыми отношениями, просто что исполнительная работница у меня в отделе. Да? Просто она всегда готова помочь. Такой человек по природе. Ну, конечно же, никак это не свяжет с собой. Потому что как только он свяжет, он понял, что он уже чем-то обязан, что он должен дать покровительство. Так? Поэтому начинается хаос. То есть начинается трение и столкновение вокруг мужчины, который не позиционировал себя никак в отношении ашрама. Другое дело, что мужчина может быть по статусу, такой статус иметь с объявленным последующим статусом. Я холостяк, который планирует начать серьезную учебу в ближайшее время духовную или отречение, или я холостяк, который собирается жениться. Ну, в какой-то степени он принимает эту ответственность, что он отдает свои перспективы, показывает перспективу свою.

Когда же надо начинать воспитывать ребенка? 10 лет, 5, год. Современная наука уже предлагает начинать перинатальный период. И это очень здорово, это большой шаг для психологии. Но на самом деле воспитание ребенка начинается задолго до того, как произойдет даже зачатие. Потому что душа привлекается в семью атмосферой, качествами характера супругов и состоянием их умов в момент зачатия. Как вы думаете, утонченная какая-то культурная личность сможет привлечься какой-то грубой, нецензурной, прокуренной атмосферой алкоголиков? Конечно, нет. И наши дети — это отражение нашего реального уровня развития, по крайней мере, на момент зачатия. Если нам что-то не нравится в наших детях, значит, и у нас присутствует эта проблема. Иногда очень долго не получается зачать ребенка. Вроде и со здоровьем у всех в порядке, но никак. А причина кроется в отсутствии атмосферы. Если какие-то присутствуют постоянные склоки, какие-то выяснения отношений, скандалы, то какая душа захочет очутиться на поле боевых действий? Лучше пока в окопе отсидеться, переждать такой период. Наша проблема заключается в том, что мы с собой не работали, не задумывались ни о каких добродетелях, а просто ждали ангела. Вот к нам ангел придет просто так. А заслуживаем мы его. Никто об этом не думает. Но здесь никого не обманешь. Душа привлекается сходная нашим качествам. В результате позднее к нам приходит понимание, что что-то во мне не так, и что-то нужно менять. Мы начинаем слушать лекции, там, посещаем семинары, и вроде уже какие-то подвижки в этом вопросе происходят. Но то, что было заложено в ребенке от рождения, это уже не изменишь. Можно, конечно, как-то скорректировать, но незначительно. И процесс воспитания, он подобен огранке камня. Если у нас фианит, то как его не обрабатывать, бриллианта не получится. Это уже получается не воспитание, а какое-то перевоспитание. Это очень неблагодарное дело. Придется приложить очень много сил, но результат все равно будет непредсказуемым, а скорее даже отрицательным. А наш преподаватель рассказывал, что он в музыке хотел учиться на музыкальном инструменте. По-моему, на физгармонии игре. И он подошел к признанному мастеру, попросил: пожалуйста, можете меня научить? А он знал, какая цена за обучение. Говорит: да, могу. А вы, говорит, умеете играть? Да, я закончил музыкальную школу по классу фортепиано, я могу играть. Ну тогда, говорит, 2 раза дороже. Говорит: почему? Потому что мне сначала надо раз вас разучить, а потом научить заново. И это в этом случае еще можно сделать. Но развоспитать эти, какие качества начинают проявляться в ребенке, уже невозможно. И что же нам делать? И это особенно актуально будущим родителям, которые только готовятся взять на себя ответственность за ребенка. И прежде всего мы должны работать над собой, культивировать добродетели, вырабатывать себя.

изучили четвертую стадию от 6 до 11. То есть это школьный период, где ребенок получает некий опыт социализации. То есть он попадает в коллектив, и, живя, работая в этом коллективе, он начинает получать новые навыки для того, чтобы в дальнейшем, во взрослой жизни, эти навыки ему пригодились. Что в этот период очень важно? В этот период очень важно, что у ребенка, у него появляется интерес к каким-то системным вещам. То есть сам большой интерес появляется к системе. То есть для него это становится очень важным. И если мы помогаем, поощряем в нем вот этот интерес, то есть поощряем мастерить, рукодельничать, готовить, то есть, другими словами, разрешаем ему начатое какое-либо дело доводить до конца, тем самым у него формируется вот это чувство компетентности у ребенка. Ребенок понимает, я компетент, меня признают, мне это нравится. Конечно, может быть, это и в более раннем возрасте, но так или иначе, именно в этом возрасте ребенок, он отдает отчет уже тому, что он делает вообще, что он делает. Потому что именно в этот период у него начинает формироваться эго. То есть, другими словами, он уже проявляет вот эти первые признаки разумного человека. То есть до этого еще разум в какой-то степени отсутствовал. Но как ведическая традиция говорит, что до 5-6 лет ребенок дома как бог. Слышали, наверное? Как бог. Ему нужно разрешать многие вещи при правильном контроле, чтобы все он достаточно много чего ему разрешает. От 5-6 лет до 14 перед ним держат палку. Ну, имеется в виду, его не избивают, конечно, там, но палка – это означает строгость должна быть. То есть ребенок, он должен понимать, что за какие-либо поступки он будет вынужден отвечать. И это должно быть для него очень серьезным таким. Почему? Потому что именно в этот период он уже может совершать какие-либо поступки, осознавая, что он делает. Если до этого периода ребенок что-то делает, он не осознает до конца, что он делает, а то в этот период он уже осознает. И так как у него появляется эго, надо с этим эго правильным образом работать. Поощрять, вдохновлять, говорить ему, ты молодец, все у тебя получается. Это как, знаете, вот у меня жена что-то готовит на кухне, и дочка сразу бежит туда. Она сразу бежит, и что-нибудь ей там, какой-нибудь там огурец или морковку, ну да, я тоже сидела там, резала. Такими большими кусками у нее там все выходит. Ну, там я слышу, там жена говорит, молодец, молодец. Что ты делаешь? Ну, папе салат делаю. Все, она знает, ей надо что-то ей делать. Поэтому она этому обучается. Она этому обучается, получает соответствующую оценку, хвалят ее за то, что она готовит. В конечном итоге я хвалю за то, когда это все ем. То есть она понимает, что она в каком-то большом цикле, уже в системе какой-то тоже начинает действовать. Ей это очень нравится. То есть у него формируется у ребенка чувство компетентности, умелости и уверенность в том, что он может освоить новое дело. Это очень важно. Потому что в будущем это будет ему пригождаться. Посмотрите, как жизнь меняется активно каждый день. И нужно быть всегда перед какими-то новыми вызовами, надо быть таким во всеоружии. Для этого нужна такая устойчивая психика, какие-то навыки, не бояться труда, какой-то работы, не бояться отношений новых. Все это закладывается в день.

0: вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Теоретически давным-давно, много-много тысяч лет назад, существовала практика омоложения. Есть разные практики омоложения. Кто-то купался в кипящем молоке, я не знаю, помогал или нет. Кто-то принимает чаонпраш, кто-то китайские чаи, кому что нравится. Была практика омоложения через жертвоприношение. Бравое старое животное приносило жертву из огня, священного огня, выходило молодое животное. То есть акта убийства не было, был акт омоложения. Но так как сейчас система омоложения аннулирована, вы не сможете омолодиться ничем. Можно так себя немножечко как-нибудь так, скажем так, подровнять, да, конечно же, освежить, но омолодить не получится, к сожалению. Не работает никакая система омоложения, поэтому и данная схема тоже не работает. Просто она описывается как существующая в ведах, поэтому, чтобы не было, так сказать, особых волнений по этому поводу. Эти вещи описываются, много чего сейчас нет. Сейчас нет великих йогов, которые живут много сотен лет. С помощью йоги сейчас тоже невозможно жить долго. Поэтому вы не сможете продлить свою жизнь. А с помощью йоги, это описано в ведах, да, что человек может замедлить дыхание и прожить на несколько сот лет больше. Но сейчас у вас это не получится. Нет, хотя это описано. Поэтому описано, но в реальности нет. Поэтому некоторые вещи уходят, да, так сказать, в историю уходят. В историю это тоже, так сказать, немножко из истории, поэтому мы должны немножечко разбираться в истории. Поэтому, в общем-то, здесь и дается подобное описание, чтобы мы не волновались. То есть все нормально, все работало, все действовало, система была безопасной, все хорошо и здорово.
2: Вот такой вопрос. Когда человек получает освобождение, получает еще и духовное тело, да? Но там все равно приходит присутствие.
1: Имеете в виду духовное тело в духовном мире? Это уже душа, и рядом с душой всегда находится Бог. И поэтому духовный мир – это место, где Бог всегда рядом. А поэтому уже нет такого органа, как сердце. То есть нет вот этой жуткой бухающей машины из горы мышц с какими-то там, так сказать, желудочками, клапанами. То есть достаточно такая грубая машинка. Ее уже нет. То есть все тело представляет из себя душу. Духовное тело поэтому называется. И поэтому духовный мир – это где Бог всегда рядом. Поэтому он всегда рядом, в общем-то, и выполняет уже эту функцию вечного друга. Здесь это друг, который вынужден прятаться от нас за углом. Поэтому он прячется от нас, потому что мы не хотим его видеть. Не хотим его видеть в духовном мире, мы уже хотим его видеть. Поэтому он перестает от нас прятаться. Поэтому все хорошо. Он всегда рядом. Он всегда рядом.
2: Вот Кришна в виде Параматмы уже в физическом мире, я прочитала, побуждает Дживу наслаждаться материальной природой через контроль. Это почему он побуждает? Чтобы выполнять желание, но все равно...
1: Исполняет желание, да.
2: А почему побуждается?
1: Давайте разберемся, где это написано. Где-то. Чтобы разобраться, всегда нужно цитату точно, чтобы мы могли разобраться. То есть принцип-то в том, что в общем-то больше, если говорить, для нас будет понятнее, это принцип разрешающий. Само желание наслаждаться, в общем-то, исходит из души. Само желание наслаждаться. И если бы мы, конечно же, наслаждались налево и направо, как нам хочется, то натворили бы, конечно, дел слишком много для того, чтобы мы могли вынести. Поэтому есть некоторый разрешающий фактор. И поэтому определенные вещи нам разрешаются, определенные не разрешаются. И сама вот эта функция деятельности находится в душе, то есть душа хочет действовать.